В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Стас Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Привет, друзья. Вторник, 08.09.2026, если вы вдруг забыли.
3: И всем прекрасного начала дня.
1: А у нас за эти 4 часа много интересного произойдет. Мы с вами тему обсудим, конечно же, и вы в ней поучаствуете. Расскажем ватафакты в двойном размере сегодня. Также эксперт у нас по автомобилям Владимир Подборочкин будет рад ответить на ваши вопросы. Горячие новости. Все это впереди. Время рекорда тоже это про спорт. А начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 8 сентября.
2: У нас сегодня день поминовения в память защитников Ленинграда.
1: Ничего себе, 85 лет как? День Бородинского сражения. Сколько?
2: 214 много? Лет как?
1: Ну, чего произошло? День посиделок на кухне. Вот это.
3: О, каждый вечер как?
2: Кто вы или что вы на кухне?
1: Держим в голове. Международный день грамотности сегодня у нас.
2: Еще больше нравится. Давайте вот самое нелюбимое. Кофе. Оно.
3: А, нет, это не наш праздник. Грамотность вообще прогулялась мимо.
2: Так, если что, я помню, что кофе он мой.
1: День финансиста. Финансисты у нас сегодня 15 лет тоже как празднуются. С праздником финансисты.
3: О, где вы прятались все это время?
1: Прикольно, день извинений сегодня. Пардон дэй.
3: Пардон дэй.
1: Пардон дэй. Пардон дэй. Пардон дэй.
3: Ребята, извините.
1: Ребят, пардон дэй.
2: Реально, вообще. Вот если кого обидело, пардоньте.
1: Да это не прощальное воскресенье. Все нормально. Можно не извиняться сегодня.
3: Это прощальный.
2: Подожди, а если сегодня пардон дэй, то если не извиняться, то что делать?
1: Пардон дэй, да просто, там наступил кому-то на ногу. Пардон дэй, сорянчик, извини, и все, так, мимолетно. День языков народов РФ, замечательный день.
2: Всемирный день физиотерапии, день специалиста по физической реабилитации.
1: Вот какой праздник тоже, день ускорения свободного падения. Страшно звучит.
3: Ух ты ж, ежики.
2: Международный день солидарности журналистов.
1: Мы солидарны, журналисты, с вами.
3: О, я там вижу день сериала «Звездный путь».
1: Да, есть такой Star Trek Day.
3: Все, все, кто смотрел, всех поздравляю с этим днем, фанатов, не фанатов. Прекрасный сериал был и есть.
2: Да, он про что?
3: Про что? Про «Звездный путь».
2: Это ж не «Звездные войны», это другое.
3: Нет, это совершенно разные штуки.
1: Zero, zero.
3: Ты что, они даже между собой спорят иногда.
2: Да?
3: Ну, конечно.
1: Нужна тема нам. Что берем? Что вы на кухне?
3: Что вы на кухне?
2: Что вы на кухне?
1: Ну, что вы на кухне? Вот просто вот этим утром, что вы на кухне? Голосовым нам в чат мобильного приложения «Рекорда» запишите, а мы поставим это в эфир уже совсем скоро. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на «Рекорде».

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 сентября прямо сейчас.
2: На сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепая, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель.
3: Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками.
1: А близнецы, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вот только вы стоите, не в одиночестве.
2: А раки, вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед.
3: Львы, сегодня вам понадобится хотя бы небольшая передышка.
1: А девы, сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом.
2: Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела.
3: Скорпионы, придется поступиться рядом амбиций, дабы не пережить слишком больших разочарований.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросам взаимопонимания.
2: Козероги, сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья.
3: Водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где вы появитесь.
1: Рыбы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Всем хорошего дня, друзья!

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы кухонная утварь. Вот такая у нас тема. Утварь дрожащая.
1: Что вы на кухне? А может быть, это что-то одушевленное на кухне?
0: Может быть, утварь дрожащая или право имею, я сейчас подумал. Уже из Петербурга.
1: Может быть, пес, который ждет, пока колбаса упадет со стола.
0: Да здоровье, что хотите вообще, может быть. Скоро будем включать. Пока опять не в пользу психологов новость. Грибники, латентные лудоманы, заявили психологи. Вот такая история. По словам этих же ребят, каждый найденный гриб может вызывать выброс дофамина и чувство награды, из-за чего человеку хочется продолжать поиски и снова-снова испытывать этот момент. Заодно включаются древние инстинкты, ну они вообще уже с ума сошли. Мозг воспринимает найденный гриб как добычу и считает, что человек совершил что-то полезное для выживания. Так что еще один гриб и домой. Это уже не план, это зависимость.
1: Ну все, я теперь буду видеть грибников и говорить: о, лудоманы!
2: Подождите, так это ко всему можно, ну, подвязать.
0: Да, смотрите, ходите, психологом побуду. Те, кто рыбу ловит, лудоманы. Охотники, лудоманы.
2: Пить грибники хочешь?
0: Да.
2: Лудоман. Все. Это каждый глоток для тебя как что-то приобрет.
0: Это найденная награда. Ты находишь его и все, ты хочешь попить.
2: А может быть, психологи лудоманы? Каждый по

0: поставленный диагноз, это как будто выброс дофамина. Вы что творите?
1: Да не, они что похуже, по-моему.
0: Им все хочется еще и еще
1: ставить. Неэфирное слово.
2: Просто странно, лудомания, это же вот смотри, комбинационная форма слова игра и одержимость, то есть и горная одержимость.
1: Да.
2: Соответственно, грибники, они как будто бы в игру играют, да?
1: Ну,
2: и одержимы этой игрой найти гриб.
1: Психологи так считают.
0: Ну, это хобби, нормально, но они же ничего не тратят. Нет такого, что он вынес телевизор ради того, чтобы купить огромное лукошко для грибов.
1: Боровичок, держи мультиварку, дай мне еще немножечко подберезовиков, пожалуйста. Боровичок.
2: По их логике, получается, мы тоже лудоманы, мы тоже играем в игру, найди деньги.
1: Да по их логике мы вообще все нездоровы, и это очень странно.
0: Братиш, братиш, все, что хочешь, за полянку. Так скажи, где?
1: За полянку. Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры спецпосланников США в Москве и Киеве могут приблизить мир на Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пока не располагают информацией об итогах визита американских представителей в Киев. Песков также допустил возобновление трехсторонних разговоров России, США и Украины и не исключил телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить деятельность до 18 сентября. Сотрудники дипмиссии также должны покинуть Россию до этой даты. Кроме того, МИД России потребовал закрыть немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудники должны уехать до 13 сентября. Решение принято в ответ на закрытие Германии российского генконсульства в Бонне. По делу о хищении топлива у подмосковного главка МВД задержали председателя совета директоров Евротранса Игоря Мартышова, троих топ-менеджеров компании и трех офицеров полиции. Среди силовиков бывший замглавы подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенных организованной группой. Трое топ-менеджеров Евротранса уже арестованы. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
7: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Как и обещали, слушаем ваши голосовые, которые вы нам прислали в чат мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня была и есть еще. Что вы на кухне? Кто вы на кухне? Да решать вам. Вот с Юлии начнем.
2: Доброе утро всем вейкаперам и вейкаперкам. А я на кухне сегодня чайник, который уже с утра свистит.
1: Позитивно? Хорошо, хорошо. Сергей?
3: Доброе утро, страна. Я люблю погорячее. И чтобы не обжечь руки, я сегодня чабельник.
1: Я первый раз слышал это слово, чабельник.
4: Я слышу его постоянно и постоянно забываю, что это.
1: Что тебе на улице кричат, а и чабельник.
4: Ну, и оно возникает в различных разговорах, либо каких-нибудь там интеллектуальных играх. Ты забываешь, что это.
5: Я вот сама стала гуглить. Это съемная ручка для захвата и переноса горячих сковородочек и другой посуды без собственных ручек.
4: Вот я так и хотел сказать.
1: Бельмешка.
5: Чапельник.
6: Good morning, вейкаперы. Я сегодня на кухне. Та самая кружка со сколом, но которая дорога, как память, из которой еще можно пить. Но скол-то чуть-чуть. Вот. А хорошего дня всем.
1: Мне кажется, на ней еще какая-то надпись должна быть. Там супербосс, суперпап.
4: Лучшему папе, да?
1: Да-да-да. Сосед номер один, что-то
4: не,
1: такое.
4: Не-не, мы все знаем это. С 23 февраля.
5: А есть кружка, ты у меня первый?
1: Наверное, у кого-то.
4: Наверное, есть, не знаю.
1: У какого-то дурачка, да.
4: Да.
1: Елена.
4: Но из нее не пили.
1: Елена.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Ну, кто же я на кухне? Ну, наверное, тот самый аромат свежей выпечки, горячего борща, той самой запеченной курочки. Короче, аромат домашнего уюта и горящего очага. Всем удачного дня.
4: Приезжай к нам.
5: Ничего себе, какая смесь.
1: Александр.
8: Всем вторничное здрасте. А я на кухне. Я себя ощущаю венчиком, которым взбалтывают всякое такого разное. И мы все прекрасно знаем, что самое вкусное остается где, на ком, на чем. На венчике, да. Так все делают потом. Да. Не давайте.
4: Венчик – это же имя. Венцеслав, да. И курочку ест.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. На US Open у Арины Соболенко возникла проблема, с которой в теннисе сталкиваются не каждый день. Во время матча третьего круга против Камилы Рахимовой первая ракетка мира неожиданно остановила игру и подошла к судье. Причина – очень сильный запах курительного наркотического вещества, который доносился на корт. Соболенко даже несколько раз подбрасывала мяч для подачи, но не могла начать розыгрыш. При этом конкретного нарушителя на трибунах не нашли. Предположительно, запах мог прийти с территории соседнего парка. У Даниила Медведева на US Open тоже нашлись неожиданные соперники. Правда, не на другой стороне сетки. Во время матча против американца Себастьяна Горзни на сетку внезапно сели две птицы. Они оказались прямо в зоне, где проходил розыгрыш, и судья решил остановить игру и переиграть очко. Медведев с решением не согласился и довольно долго выяснял у арбитра, почему розыгрыш нужно начинать заново. Получилась почти комедийная сцена. Теннисист спорит с судьей, а на сетке спокойно сидят два маленьких нарушителя правил. А вот в женской суперлиге Англии произошла история, которую тренеру хотелось бы забыть. Кристал Пэлас обыграл Эвертон со счетом 1-0 и начал сезон с победы. Но после матча выяснилось, что команда использовала 4 окна для замен, хотя правила разрешают только 3. Причем последнюю замену сделали уже на 97-й минуте. Теперь дело рассматривают футбольные органы, и у Пэлас могут возникнуть серьезные проблемы с результатом матча. В Дублине на вечере бокса произошло, пожалуй, самое необычное завершение боя за всю неделю. Томас Карти встречался с Дэйвом Алленом, но продержался всего около полутора минут. После атаки Аллена Карти потерял равновесие и буквально вылетел через канаты за пределы ринга. Бой пришлось остановить, а самому Карти понадобилась медицинская помощь. Повтор показал, что перед падением был удар в затылочную область, поэтому вокруг эпизода возникли споры. В итоге поединок признали несостоявшимся, причем все это произошло перед огромной аудитории на вечере, главным событием которого был последний бой Кэти Тейлор. Очень необычный способ закончить боксерский поединок и точно не тот, который кто-то планировал. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 3 часа еще будем с вами.
2: И в этом часе обязательно с вами с удовольствием сыграем. Готовьте приложение Радио Рекорд, чтобы писать ваши заявочки. Но не сейчас.
1: Новую привычку формировать 66 дней нужно, а не 21. Психологи опять нас не радуют. Популярное убеждение, что привычка вырабатывается за 3 недели, появилось еще в прошлом веке. Оказывается, из-за наблюдений пластического хирурга. А на самом деле, по данным ученых, в среднем нужно 66 дней вообще. Все зависит от сложности действия, регулярности, окружения. Например, выпить стакан воды после завтрака проще, чем начать бегать по утрам. И на это нужно 66 дней ровно.
2: Я, кстати, наверное, поддержу, потому что я слышала вброс про 21 день, проверяла на себе, не работает. Потом подумала, надо 3 цикла по 21 день, что как раз ближе к 66. Это более рабочая схема, 3 цикла по 21. Но меня больше всего поражает, что исследования придумываются, потом опровергаются. Нам делать вообще больше нечего.
3: Слушайте, но психологи специально увеличивают количество дней, чтобы вы почаще к ним ходили. И у вас уже вырабатывается привычка платить им за то, что они вам что-то говорят.
1: С камеры. Мы будем обсуждать, в какой миф вы верили, а его разрушили. Вот такая история у нас. В ближайшие 2 часа про кофе, например, очень много. Говорят, нельзя, потом говорят, можно. И так каждый месяц, наверное. Да-да-да. Мы отслеживаем эти
2: последняя
1: ситуации.
2: Последняя информация, что до 4 кружек в день.
1: Мы уже не рассказываем вам, можно ли кофе, нельзя кофе. Делайте, что хотите с этим кофе, нам все равно. Привычка за 21 день, вот только что был разрушен этот миф. Опять же, скоро, может, подтвердят, скажут, ну нет, можно и 21. И нам не угроза, вот такой миф лично для меня был разрушен. Вы же знаете, да, что опять там они выбрались из своей песочницы и начали взламывать сайты.
2: Вот опять это. Договорились в чатике между собой?
1: Они причем договариваются на том языке, на котором мы даже его не понимаем, люди. Мы создали то, что мы не можем контролировать.
3: Мы настолько не контролируем, что, возможно, кто-то из нас и...
2: Это очень весело.
1: Может, про еду какой-то миф, да, определенный?
2: Да, кстати.
3: Она не слипается, ребят.
2: А можно вопрос, это миф или нет? Селедку с молоком.
1: Попробуй.
2: Я просто молоко не пью.
3: Это не миф.
2: Нельзя, да?
1: Это все? Надо проверять.
3: Не надо.
2: Я не могу просто проверить.
1: Ну ты же проверяла 21 день по несколько раз. Вот проверь селедку.
2: Молоко я не пью.
1: Ради эксперимента.
3: Это ради эксперимента.
1: Реально. Есть варианты Древней Греции, вот мифы.
2: Проверяли?
1: Но пока этот вариант лидирует, что самое забавное. Может быть, миф какой-то про спорт. Вспоминаем все это, что у вас сломалось в голове, в какой миф вы верили, а его взяли и разрушили. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать мифы, в которые вы верили, а его взяли и разрушили по каким-то условиям, по каким-то причинам. И обсуждаем это.
2: Так, разрушил миф о том, что начальник старший и ненаказуемый. Хотел один хитрец уволить меня, а по итогу его самого убрали. А справедливость-то существует?
1: Энду пишет, что если женишься, то секса будет море. Это миф.
3: Море, но не у тебя.
1: Возможно, да. Так, поехали дальше. Про здоровье. Кушать много чеснока, чтобы колени не болели. Больно, собака. Евгений написал. Ел чеснока, наверное, много. А,
3: кстати, еще и пахнет.
2: А кто не проверил уже новый миф? Никит, ты рассказывал. Чеснок и мед?
1: Да, это якобы там побеждаешь старение. Ага. Мне
2: так,
1: не надо.
2: О, прекрасный миф из детства. Есть горбушки хлеба, чтобы выросла грудь. Не работает.
1: Ну, капуста же у вас была.
2: И горбушка.
1: А может, вы попробуете совместить?
2: Нет, там же по-другому. Капуста? Ешь горбушку, родишь от Андрюшки.
1: У каждого свой миф, видимо.
2: Ну, капусту, да, говорили, надо есть.
3: Вы не думали нормально жить как-то там, не знаю.
1: Нет, ешь горбушку, родишь от Андрюшки. А Олег пишет, что японские машины не ломаются. Кстати, да, про автомобили очень много мифов. И Тойоты ломаются, и Короллы, и Камри, и Вольво, и все.
3: Все ломаются.
2: Вообще все, конечно, машины, да.
1: Конечно, это же просто...
2: Просто в разное время.
1: Машина, да.
3: Я даже такое. Недавно снова видел BMW с поворотниками.
2: Да ты что?
1: Да ты давай тоже не придумывай.
3: Не, он прям все повороты, которые он делал, он совершал с поворотниками.
2: Да он, наверное, шильдик наклеил, это не BMW.
3: Это было, нет, это была красивая BMW оливкового цвета. Молодец водитель.
1: Ну ты рассказывай, конечно, заливай нам.
3: Да, но он был. Там были сумерки, правда, может быть, и не они.
2: Миф. В школе говорили, что платят больше тем, кто хорошо учился. Поработав, понимаешь, что люди просто делятся на тех, кто работает, и тех, кто зарабатывает. И секрет вообще далеко не в учебе.
1: Светлана рассказывает, то рано встает, тому Бог дает, не работает. Всем хорошего утра.
3: Да, он никому не дает.
1: Мы тогда бы обогатились, действительно, если бы это так было.
3: Есть кто-то, кто раньше встает.
2: Наталья верила в миф о крепком, надежном браке, но пробовала и проверяла трижды.
3: Это не то, что миф, это легенда иногда.
1: Юрий написал смешно, не могу прочитать.
2: Почему?
1: Там пошло.
2: А ты завуалируй.
1: Не получится.
2: Давай все слова заменять.
1: Нет, бутерброд не всякий раз падает маслом вниз, проверено, Елена написала. А это, кстати, реклама нам подсадила, эту историю же помните?
2: А я проверяла, у меня совпадало всегда.
1: Ну, реально?
2: Да.
1: Ну.
3: Знаешь, есть замечательный ролик, где берут бутерброд, который падает маслом вниз, и кота, который все время становится на ноги. И если их соединить, то это будет вечный двигатель.
1: А в какой миф вы верили, а его взяли и разрушили? Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
6: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: каперы.
1: Мы про мифы продолжаем разговаривать, конкретно которые вы слышали, верили в них, а их взяли и развенчали просто.
2: Так, значит, миф, что без образования нельзя стать начальником. Ха, я стал им бе-бе-бе.
1: Наиль рассказывает, кроссфит — это легко и круто, на деле умираешь, потом еще 3 раза умираешь, и это действительно круто.
2: Привет, я верил в миф, что самостоятельно строить дом и делать в нем ремонт недорого и быстро.
1: Так, Анду пишет. Но мы с ним пообщались. Он сказал, что это не миф. Ну, смотрите сами. Что принцессы не пукают, говорит. Жил я с одной принцессой. Да так как даст под одеялом во время просмотра кино и пытается тебя накрыть с головой. Ну, не скотина ли? Купил квашеную капусту, чеснок, начал отвечать. В общем, так и жили.
2: Что за битва?
1: Чиркни в хате спичкой крематорий.
3: Газовое королевство, вы что?
2: Что за поле битвы?
3: Ваши дети появятся.
1: Я переспросил у него в комментариях, он говорит, нет, говорит, до сих пор, как вспомню, глаза слезятся. Вот.
3: А они еще вместе?
1: Наверное, нет, не знаю.
3: Она очень сильно что-то сделала и ее в окно вышвырнула? Или он ее потерял?
2: Она сама улетела.
3: Потерял, представляешь, в тумане.
1: Наверное.
2: Приходи на дачу, отдохнем. Такой миф, говорили они. Я больше не верю.
1: Евгений, наверное, самый большой миф, что когда вырастешь, что у тебя будет дома собственный бар. Нет, у Евгения собственного бара дома.
2: Главный миф развеяли в 33 года. Фисташки — это не отдельные орехи, а семечки плодов, по типу как в тыкве или арбузе.
1: Семечки плодов?
2: Что? Каких?
1: Так, Честер вот рассказывает. Миф: Бог дал детей, даст и деньги. Сам не проверял. Но чисто по наблюдениям, на знакомыми, это реально миф. Не знаю, проверить самому лично или все-таки довериться наблюдениям.
3: Там надо перефразировать. Дали детей, да государство даст и денег.
1: Может быть и так.
2: Был миф в Советском Союзе о том, что пепел от сигарет имеет медицинскую ценность. Помню, тогда вся страна собирала пепел в банке.
3: Было дело. От зубной боли его применяли.
1: Нам от изжоги помогал.
2: Да?
1: Реально, да.
3: Мы поэтому и курили, да?
2: Я видела только, как на хлеб его зачем-то намазывали.
1: Ладошку чуть-чуть стряхиваешь, и все.
2: Я думала, так люди делают ради пепельницы, просто у них нету.
3: Нет, это... Чтобы перед мамой оправдаться. Я, у меня зубы болят, я поэтому и курю. Дайте сишку, пожалуйста.
1: Одна из причин, да. В какой миф вы верили, а его взяли и разрушили. Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Вейкаперы.
13: На река.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени, если куда-то опаздываете, да и бог с ним уже.
2: Друзья, в этом часе будем с удовольствием отвечать на ваши вопросики про машины, ждем их уже прямо сейчас в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Я решил, что буду вам рассказывать каждый день новость о Трампе.
2: Вот реально. Тебе понравилось?
1: Это все очень забавно. Вот он.
2: Реалити.
3: Это же летописи.
2: А ты в курсе, что у меня с ним в один день рождения? Тебя это не пугает?
1: Пугает. В общем, он заявил этот раз, что Луна является территорией США. Такая история. Перекрасился мужик и понеслось. Об этом президент Соединенных Штатов, каким он еще является, все-таки написал в своем аккаунте. При этом договор о космосе вообще 1967 года гласит, я разобрался, принятый в рамках ООН, запрещает государствам присваивать Луну и другие небесные тела, объявляя их своей территорией. А вот он такой, не, Луна, говорит, наша. Это территория США.
2: А, подожди, а в чем он не прав? У нас люди звезды, созвездия продавали, а он взял, возможно, и купил ее.
3: Так где договор? Он должен
2: закупить. А, подожди, а люди, которые продают звезды, они с чего вдруг присвоили, что могут продавать?
3: Они не продают, они их дарят.
1: Чувствуется, что у вас в один день рождения.
2: Вот да, сейчас. Да.
1: Есть такой какой-то моментик, вы оба, получается...
2: Нюансик.
1: Кто по гороскопу?
2: Ну, я-то не крашеная.
1: Подожди.
3: Дай себе время.
1: Он пришел к этому в 70 с чем-то, понимаешь? И сколько ему там лет?
2: Есть время, да?
1: Да, у тебя еще все впереди.
2: Мы близнецы. Понимаешь, мы переменчивы. Он как сегодня говорит, что она моя, так завтра скажет, она не моя.
3: Он скажет, оно мое.
2: Думаешь, он настолько... Луна – это оно.
1: Теперь говорите только так.
3: Не, ну он как аргументирует?
2: Может, то, он говорил, там, Луна, имя красивое.
3: То, что там американцы высаживались, он это говорит, типа, вот мы, мол, были...
1: Нет аргументов, в этом-то и прикол. Он говорит, Луна наша. Все, говорит, мы это территория США теперь.
3: То есть, если туда кто-то прилунится, то он сразу же будет рассчитывать это как посягательство на свою территорию?
1: Ну, видимо, да, он же хотел в честь себя пролив назвать там.
2: А может, это латентная шутка?
3: Подожди, какой пролив он там хотел? У себя в этих штанишках? Говорит, это пролив имени меня, вот протекло, все.
1: Ну, в общем, интересная с ним история. Еще сколько, года два, наверное, будет продолжаться вся эта эпопея.
3: Слушайте, я знаю, что нужно сделать. Пусть Луна будет его, а расстояние между Луной и Землей наше.
1: И будем брать с него деньги, да?
3: Конечно.
1: Логично.
3: Давай, все, космос вокруг нас.
1: Давай, плати. Вейкаперы на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Первый не совсем позитивный, но в 2004 году женщина из Тайваня умерла от алкогольного отравления.
2: Как так?
1: Не вовнутрь принимала, что самое интересное.
3: Что?
1: После 12-часового пребывания в ванне, наполненной водкой вообще изначально. Предполагается, что таким образом она пыталась защититься от бушевавшей в тот момент эпидемии атипичной пневмонии. Она говорит, лягу в водку, ни одна зараза не проберется.
3: Ну не до 12 же часов, она заснула что ли?
1: А могла и 12 лет. Может, она выбиралась периодически попить воды просто.
2: Да, попить она выбиралась, там, но не водички, там, лимонадик какой-нибудь. Слушайте, вполне возможно, она услышала такое, ну, Владимир Ильич смог, чем я-то хуже.
3: Ну, теперь мечта девчули в ванной с шампанским тоже под вопросом.
2: Не, да. Ну, окунуть себя ненадолго можно.
1: К чему этот факт? К тому, что алкоголь убивает. Мы против алкоголя.
3: Даже невнутривенно.
1: Вот такая история.
2: К тому, что в каком-то ларечке стало очень много денежков.
1: Да. Следующий фактик. Существует обратная корреляция между количеством денег, потраченных на свадьбу, и продолжительностью брака вообще. Исследование было проведено среди 3000 женатых и разведенных людей. Показано, что пара, отпраздновавшие дорогую пышную свадьбу, гораздо чаще разводится. Вот что выяснили. Причина в том, что подобные свадьбы нередко устраивают с целью внешней демонстрации чувств и намерений.
3: Показуха.
1: В то время как отсутствие внутренних составляющих успешного брака, таких как любовь, уважение, совместимость, игнорируется. Говорят, давай покажем, насколько пышное у нас торжество. Вот и все. И они чаще разводятся.
2: Как же эта новость сейчас разлетится у мужиков? Он, видишь? В итоге, знаешь, как будет в день свадьбы? Здорово, здорово. Согласен. Давай.
1: На мопеде.
3: Я же люблю тебя.
2: Все, просто позвони, скажи там за меня, да, кольцо забери.
1: Компания Michelin, знаете такую?
2: Да.
1: На их покрышках мы ездим, шинах и так далее. Компания Michelin создала свой справочник ресторанов вообще. Изначально их путали же.
3: Да.
1: Для того, чтобы стимулировать людей больше ездить по стране, изнашивая автомобильные шины и повышая тем самым их продажи. Вот как они пошли далеко. Они говорят, ага, есть ассоциация, а вот вам и справочник. Мы для вас придумали, давайте-ка катайтесь.
3: Так, подожди, а изначально звезды Мишлен ресторанные, а потом уже Мишлен шины?
2: Нет, по-моему, сначала Мишлен шины.
3: Какая последовательность? Если они придумали двигаться по ресторанам.
1: Они это или не они придумали, об этом фактах мы расскажем завтра. Но сам факт того, что они придумали путеводитель по ресторанам.
2: Если я не ошибаюсь, тоже про шины, только не про Мишлен, а Пирелли, если не ошибаюсь. Они стали поставщиками, единственными поставщиками колес для Формулы-1. Все потому, что они единственные, кто согласились делать колеса шире, то есть переоборудовать свое оборудование для этих болидов.
1: Да,
2: и поэтому они захватили. Да, я же не ошибаюсь, верно?
1: Да, там только на пирельках гоняют.
2: А, отлично.
1: Другие нельзя.
0: Рекорд. Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Запускаю режим живого моря.
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Даже нужно, он их ждет и скоро будет отвечать через минут 10 как. А мы пока обсудим мифы, в которые вы верили, а их взяли и разрушили.
1: Так, значит, в одном зарубежном сериале я видел миф, что женщины в положении постоянно хотят отношений. Моя уже второй месяц хочет только есть и спать.
0: Первый раз слышу про такой миф. Что это за история? Татьяна пишет, мифы про похудение запутали меня вообще окончательно. Сначала все говорили, что надо не есть жирное. Появились обезжиренные продукты. Потом диетологи стали трубить, что обезжиренное есть вредно. А главный враг фигуры здоровья – это сахар. И вообще не ешь мучное, и сахар быстро похудеешь. Недавно эндокринолог мне сообщила, что сахар и углеводы лучше не убирать. А чтобы похудеть, надо все же сократить потребление жира. Да что ж такое? Что делать?
2: Надо убирать неправильный жир. Трансжиры, чересчур жирную пищу.
0: Что, есть, допустим, ты что не говоришь?
2: Ну, смотрите, есть диета.
0: Ты в эфире,
2: да?
0: Стас, какие трансжиры?
2: А, нормально. Это жиры, которые маскируются под белки. Нет, да смотри, в диете допускается мясо, и я вам отвечу, даже бекон. Хотя он считается очень жирным, но его можно, потому что он более-менее адекватный.
0: То есть по бургеру, если что?
2: Бургер вот нельзя, смотря какое мясо там, смотря какой хлеб. То есть, типа, хлеб тоже можно, но это должна быть цельнозерновая какая-то булка. То есть быстрые углеводы, с ними нужно быть аккуратнее. Во всем нужен баланс.
0: Баланс.
2: Баланс.
0: Баланс-борд.
1: А, миф, признайся, тебе ничего не будет. Он некорректен до абсолютной противоположности. В другой раз, если накосячил не ты, все думают именно на тебя.
0: Конечно, сидишь в полиции, признайся, тебе ничего не будет.
2: А все вспоминают, что ты стоишь уже в углу, попа горит. Ты такой, лучше мне ничего не говори.
0: А тебе до этого сказали, признайся, ничего не будет, лучше честно. Светлана, был такой порошок, миф, вот морозная свежесть. Как обещали в рекламе, не было вообще, говорит, этой морозной свежести. Точно, точно.
1: Сын верил в Деда Мороза. И 31 декабря 25 года пришлось разрушить этот миф. Мы переезжали в новую квартиру и забыли в этой суматохе купить подарок, а сыну 10. Он сказал, ничего, завтра как откроется магазин, Дед Мороз исправит свой косяк.
0: Вот такая история. В детстве была уверена, что, опять же, Дед Мороз, такая же история приблизительно у Елены, если рассказывать в подробностях.
1: Так. Говорили, не грусти, а то не будет расти.
0: И что? Грустил?
1: Я всю жизнь веселый, обманули.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия считает военное строительство Норвегии у границы угрозой своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассматривает такие действия как повод для принятия дополнительных мер безопасности. Ранее посол России в Осло сообщил, что Норвегия развернула у границы артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных установок К-9 с дальностью стрельбы до 40 километров. Казахстан выразил готовность организовать переговоры России и Украины, заявили в МИД Республики. Ведомстве подчеркнули, что Астана выступает за мирное политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Казахстан уже неоднократно заявлял о готовности предоставить необходимые условия и площадку для переговоров, если Москва и Киев выразят соответствующие желания. В России стало меньше фудкортов. За полгода в стране закрылось примерно в 3 раза больше таких площадок, чем открылось, сообщили эксперты по недвижимости и ритейлу. За этот период появились около 120 новых фудкортов, а прекратили работу примерно 360. При этом часть площадок преобразовали в фудхоллы, а другие закрылись на фоне снижения интереса покупателей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
7: Санкт-Петербург, 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая, лепота.
21: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
22: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
23: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
26: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Про машины немного поговорим и ответим на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Так, первый вопрос. Хочу заказать машину из Китая. Какой лучше покупать и какую? Бюджет до 1 200 000?
2: Ну, до 1 200 000 вы, наверное, ничего не привезете. Чуть дороже будет стоить электричка. Если не ошибаюсь, она называется Чанган Панда.
1: Угу. Ее можно брать, да? А, такой момент. Добрый день. Купила машину, но за день до покупки на Авито вышла в автотеке, что скручен пробег. Был 220 тысяч, стал 87. Машина 2019 года. Она идеальна. Ничего не стерто нигде, как из салона. Один хозяин. Они сказали, что это ошибка. Ничего они не скручивали. Как так могло вообще произойти? Машину купила. X-Line. А теперь с этим пробегом ничего не сделать. Люди были в возрасте плюс 50 лет. Уже, я думала, им и не нужно этим заниматься. Купили они из салона. Машина по автотеке полностью зеленая. Жаль, что вот эта ошибка с пробегом. Потом такую же стоимость уже, наверное, не продашь.
2: Слушайте, ну на самом деле бывает, встречается и такое, что сами владельцы скручивают пробег, к сожалению. Если автомобиль в хорошем состоянии, он похож на маленький пробег, некоторые этим балуют. Если у вас есть какие-то доказательства, история обслуживания, например, если человек заезжал в 26-м году на сервис на обслуживание, там фиксировали пробег, вы можете эту информацию подать в Autotex. Невозможно ее обнулят.
1: А подождите, а есть такой момент, а если в сервисе не могли ошибиться?
3: О, случайно, да, нечаянно
1: написали. Сбить просто левый пробег и вот тем самым испортить историю.
2: Слушайте, вы элементарно легко могли ошибиться как в сервисе, так могли ошибиться и при проверке, техническом осмотре.
1: Надо
3: и
1: копаться.
3: Как исправить?
2: Короче, искать доказательства. Алдотек, это официальный сайт, который фиксирует ДТП, который фиксирует всю информацию по автомобилю, в том числе и пробег.
3: Подскажите, пожалуйста, мотор B38 надежный?
2: Слушайте, B38 довольно-таки надежный мотор. Он любит частую замену маслом. Желательно, если масло меняли каждые 8 тысяч километров, то в целом мотор ходит хорошо. У него проблемы только с навесным.
1: Следующий вопрос. Ford Focus, второй рестайлинг, 1.8 дизель. Какие есть проблемы? Мотор когда?
2: Довольно-таки хороший, тяговитый мотор, ресурсный. У него проблема основная с ДНВД. Ну и, естественно, при покупке такого автомобиля с этим мотором желательно обратить внимание на форсунки. Диапазон работы форсунок должен быть от минус 1 до плюс 1. Они должны не переливать и не заливать.
1: Отлично. Володь, спасибо большое тебе за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий вторник.
2: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дней.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: Немного еще обсудим мифы, в которые вы верили, их разрушили, и подведем итоги нашего голосования. Оно у нас было, кстати, во всех соцсетях.
1: Доброе утро. У меня не очень высокий болевой порог, и все говорили миф, что когда родишь, станет легче переносить болевые ощущения. Родила, лучше не стало.
0: Я вообще реально слышал, что после того, как девушки рожают, становятся чуть ли вообще непробиваемыми. Да, просто вообще им все равно становится. Оказывается, это не так.
1: Кто этот миф распространяет? Мужчины?
0: Нет, другие девушки. Они так говорят. МС пишет: в детстве, когда мама возвращалась с работы, приносила мне какую-нибудь вкусняшку и говорила, шла через парк, встретила зайку, и он передал тебе вкусняшку. Мне белочка, кстати, приносила. Даже когда я уже выросла и понимала, что это неправда, это был очень милый ритуал. Действительно.
2: Я думаю, что дети рвутся без родителей гулять по паркам. Они же орут, эту белочку зовут, зайчиков.
0: Да, да, да.
2: А он выходит в пальто, говорит: здорово.
1: Говорили, если часто это делать, волосы начнут расти на ладошках.
0: Печатаю волосатыми ладонями.
2: Очень мягкое нажатие на клавиатуре сейчас. Почти не слышно.
0: Светлана пишет: мама в магазине говорила, у нас дома это есть.
2: Да, реально, дома не было.
1: А у меня жена всерьез думала, что ежи носят грибы и ягоды на спине, пока не рассказала, что они едят мышей и лягушек. Было разочарование века.
0: Вот здесь кто-то развеивает мифы про пиковую даму, гномиков-матершинников и так далее. Говорит, все это миф, ребята, не верьте вообще в эту историю.
1: А, кстати, про твой факт про Мишлен нам написал Сергей, что Мишлен придумали руководство для водителей, и они же придумали звезды, как раз давая понимать людям, насколько хорошее заведение.
0: Возможно, надо уточнять. Давайте подведем итог голосования, в какой миф вы верили, а его все-таки разрушили. Мы сегодня, оказывается, разрушили миф «Привычка за 21 день». Вот, 27% набрал этот вариант, и он был разрушен сегодня, 66 дней.
1: Все, привычка формируется.
0: Да, поэтому
1: раза.
0: Имейте это в виду. На втором месте у нас вариант это «И нам не угроза». Согласен, это второй миф, который мы сегодня разрушили. И на третьем месте мифы Древней Греции. Хорошо, что они победили.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вейкапе!

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы будем еще с вами час, обещаем.
3: Друзья, в этом часе порадуем вас любовным гороскопом, горячими новостями и лотофактами.
2: Ну, интересными новостями. Конечно, Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности». Так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро» за пультом Алексея Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая». Все к нам приезжайте, «Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Ребята, я тут новость одну прочитал, вам ее расскажу. В общем, Uni3 научил роботов самостоятельно драться. Это компания, в общем. Они представили крутого робота с искусственным интеллектом, естественно. Сейчас и иных продуктов как будто бы нет. Скоро будет там шоколад с искусственным интеллектом. Это модель мира, как они ее назвали. Говорит, модель мира. Которая позволяет гуманоиду в реальном времени самостоятельно принимать решения, как двигаться, уклоняться от атаки и как наносить удары. Причем есть видос, где с ним боксирует живой человек. Достаточно. У меня вопрос ко всем этим людям. Зачем вы учите этих роботов драться? Вот, да. Почему первое, что нужно сделать, это научить его махаться, бегать быстрее человека, бросать что-то? Почему он просто не нюхает ромашки? Я не понимаю.
4: Вы кому ищете замену?
2: Ну вот этот подход, вот конкретно подход к этому, меня очень пугает.
4: Может, потому что эти действия самые простые?
2: Да что значит самые простые?
3: Драться просто?
2: Реально, пусть прыгать научится.
4: Но я не говорю, что это просто. Может быть, они думают, что это вот достаточно просто, либо необходимо.
2: Этот робот, вот сейчас, как он дерется, он уработает нас двоих просто, потому что он умеет считывать и заранее предсказывать наши действия.
4: Так пусть они сами с ним и дерутся.
2: Но нужно изменить этот порядок в мире. Нужно научить робота чему-то хорошему. Пусть готовит пасту, например. Робот-карбонарщик. Но почему такого не сделать?
4: Пусть мороженое делает.
2: Мороженое
4: в себе делает. Причем. Вот он идет и говорит, я хочу мороженое.
2: Что-то доброе они могут сделать. Например, эти картины.
3: Пирог.
2: Картины из соломки. Вот. Девушки же делали на технологии в школе. А почему он не делал?
4: Я понял, почему. Ну. Они экстренно учат роботов драться, потому что когда к ним придут люди и скажут такие, мы давали вам миллиард. Что вы сделали? А они уже пробананили все деньги, что-то там натворили. А говорит, разговаривай не с нами, а с нашим роботом. А роботом, слышь ты. И все, и защищает их.
2: Мы сами себе роем эту электронную могилу.
4: А могли бы они и вырыть.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Ватафакты.
1: Что-то интересное подъехало.
2: Ох, ребята, мне надо с вами поговорить. Я, дело в том, что уже час со вбросом этим разбираюсь про эффект
1: Мандела. Я пошел. После такой фразы я всегда ухожу.
3: Не-не-не, давай, готов, закидывай.
2: В общем, мне пришлось пересмотреть мультфильм 74-го года про Шапокляк и крокодила Гена.
3: Так.
2: И я нашла, почему считают это почему-то эффектом Мандела, да, что был у Шапокляк зонтик. Оказывается, все намного проще. Есть диафильм. Художник у этого диафильма Карамышев. Я нашла достоверные факты. И там, в этом диафильме и в экранизации, грубо говоря, произведения Успенского «Шапокляк идет в школу», она изображена зонтом. Плюс есть много скульптур в разных городах, где Шапокляк тоже изображена зонтом, как раз относительно вот этой экранизации. А в мультике 1974 года, который пересматривают и не видят у Шапокляка зонтика, там у нее только сумочка с крыской и рогатка, не понимают, что почему у нас в голове она с зонтом. Так она у вас с зонтом изначально раньше, потому что диафильм, сейчас скажу, какого года, он получается 1990 года.
3: Так не было рогатки.
2: Это в мультфильме 1974 года.
3: Я знаю, не было там рогатки.
2: Пересмотри.
3: Получилось.
2: Я про то, что нормально у нас все в памяти откладывается, и зонт в каких-то экранизациях, в картинках вы точно видели, либо в скульптурах. Поэтому вам кажется, что у нее всегда должен быть зонтик.
1: Если подытожить, то просто воспоминания перемешались, правильно?
2: Конечно.
1: Тут увидел несколько картин,
2: конечно,
1: и запомнил вот этот собирающий образ
3: так
1: Шапокляк.
3: Не было воспоминаний.
1: Опять.
2: В общем, я к тому, что если покопаться, все достаточно объяснимо.
3: Да? Негде копаться.
1: И этот не снимался в рекламе порошка Тайд Малахов. А потом, кстати, снялся.
3: Да.
1: Вот в чем история всего этого.
3: Нифига себе, у него было самое долгое собеседование, грубо говоря.
1: Его все отсобеседовали к рекламе Тайда.
3: Все уже высказали, что плохо снялся, говорит, великолепно снялся. Он даже за это ничего не получил.
1: Итог какой? Не нужно выдумывать мифы, нужно просто перепроверить, зайти в интернет, найти все.
2: Причем столько статей, где люди возмущаются, что вот как, откуда у нас этот зонтик. Все пересматривают мультфильм, но не копают дальше. Что откуда могло у вас это воспоминание возникнуть?
3: Представляете, знаешь, такая целая контора свидетелей зонтика.
1: Ну, как это был зонт?
2: Так же и про 5 минут. Вот никто не помнит, что реклама появилась позже, и нам вложили немножко другую фразу, что это много или мало, которой нет в песне. Все логично.
1: А люди на этом контент делают. Видите, как оно происходит?
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг.
3: Тельцы, этот день будет хорош для того, чтобы вспомнить, что такое ревность. Да, воспоминание будет неприятное, но это нужно.
1: Близнецы, чем подвижнее вы будете в этот день, тем лучше он для вас будет.
2: Рак, сегодня вам стоит очень быстро расквитаться с вашими делами, чтобы уделить, наконец, как можно больше времени вашему любимому человеку.
3: Львы, в этот день лучше всего поделиться с вашим любимым человеком всеми мучающими вами, вас сомнениями.
1: Дева, наконец-то вы увидите сегодня истинное лицо своей половинки.
2: Весы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы причинять себе душевную боль, причем вполне сознательно.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек будет непреднамеренно вас обижать.
1: Стрельцы, замечательный день для совместного подведения итогов.
2: Козероги, сегодня ваш день будет разделен на две неравнозначные половинки.
3: Водолей, сегодня какая-то фраза, найденная старая записка, либо лицо, которое вы увидите в толпе, напомнит вам о старой любви.
1: Рыбы, сегодня вам весьма пригодится опыт, который вы почерпнули некогда из какой-то умной книжки. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: В Минтрансе России предложили использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров в самолеты и поезда. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, пока это лишь перспективное направление, а не утвержденный проект. Конкретных сроков внедрения такого нововведения нет. Бессрочный визовый режим между Россией и Китаем может появиться после 2027 года. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов. По его словам, в конце 2027-го истекает соглашение о временном продлении безвизового режима между странами, после чего стороны могли бы перейти к постоянному формату. Финляндия может построить дополнительные участки заграждения на границе с Россией после завершения нынешнего проекта, об этом заявила министр внутренних дел страны. По ее словам, в будущем необходимо будет оценить потребность в дальнейшем строительстве и обеспечить финансирование таких проектов со стороны Евросоюза. Сейчас Финляндия уже построила около 200 километров заграждения на отдельных участках своей более чем 1300-километровой границы с Россией. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса
7: или потеря багажа? Все под контролем.
8: Красота-то какая. Лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячее во вторник?
2: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, и после чего и признал свою ошибку.
1: Вот-вот, они еще драться умеют.
2: Отправился, да что творится, отправился в горы, добрался до вершины, спуститься решил такой другим путем, ну и шел вдоль ручья, заметил, что дорога стала слишком сложной. Запустил приложение с ИИ, спросил, что делать, и посоветовал бедолаге не идти вдоль русла ручья, подняться выше. Он так и сделал, там совсем непроходимые заросли. Он вызвал спасателей, они попросили его включить геолокацию. Он громко кричал, они его нашли. Но на следующий день, понимаешь, отдохнув после пережитого, он обратился к ИИ. Такой, лучше, конечно, это ИИ ответил, лучше бы ты использовал навигатор. Он признал свою ошибку, добавив, что нужно было и впрямь идти по навигатору, да еще и приписал ха-ха.
3: Нужно понять.
2: Унижение.
3: Нужно понять, что ИИ хочет от него у него дома, что ему там нравится. Может, тостер нравится. Он хочет потерять человека.
1: Я читал на днях независимое исследование, и там все искусственные интеллекты, вот этих ботов и так далее, тестировали на адекватность. И каждый из них, если у них спрашивали какие-то вопросы про здоровье, каждый из них доводил человека до убийства. Короче, ужас. Там вот такая история. Да, препарат советовал, какие-то вредные советы и так далее. Поэтому лучше все-таки живой доктор. Лучше ходить к нему. И доктор, который не обучался на искусственном интеллекте.
3: То есть роботы очень хорошо изучили, то есть ишка, законы робототехники. Угу. И поэтому идут обходными путями, причиняет нам вред через пожелание сделать хорошо.
1: В общем, да, все это нужно еще контролировать и дорабатывать. У меня горячая новость. Вышла, короче, завирусилась книга про крота. Так она называется. Так. Это официально рекомендованная французским Минобразованием литература для дошкольников. И она завирусилась в сети. Просто она попала в руки к девушке нашей русской. По сюжету крот бегает по лесу и осматривает помет животных. А все почему? Потому что ему кто-то нагадил на голову. Это детская книжка. И всех животных просит нагадить, чтобы сравнить то, что у него на голове, и то, что выходит из животного. Вот, с 3 лет рекомендуется эта книжка. Версия на русском языке называется «Маленький крот, который хотел знать, кто надел ему на голову». Вот, если кто-то хочет узнать развязку, то, пожалуйста, на здоровье.
3: Я правильно понимаю, крот вляпался в фекалии, потом проходит через огромное количество этих фекальных масс, чтобы выяснить, что с ним произошло.
1: Кто именно, да, это сделал там, вот он и голубя просил, коняшку всех, то вот, есть, судя по видосу.
3: По сути, ему пришла какая-то квитанция, он вынужден за нее заплатить, и теперь...
1: И теперь с ним происходят, да, какие-то непонятные вещи.
3: Да,
1: совершенно.
3: Он проходит через все инстанции. Вот, блин.
1: Ну, вот такая литература рекомендована, например, французским Минобразованием. Ну, неплохо, неплохо.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайпатон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: наткнулся на список песен, которые запретили в школе.
1: Ну-ка.
0: Одна из школ вывесила прямо возле расписания. Говорят, значит, у нас запрещено в песне «Я тебя могну». Новый трек, да? Новый вирусится тренд сейчас. «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». Легендарный тречище запретили просто. Ну, что ж такое? 6-7 во всех проявлениях.
1: Ну, почему?
0: Ну, кстати, непонятно. Это же, если на переменах, то зачем?
1: Если ребятам нравится, почему нет?
0: «За горами, за лесами» какой-то трек, не знаю. Я попался на крючок.
1: В смысле? Это ж классная песня.
0: Все, электрощиток.
1: Как рыбка. Подожди, а запретили что, слушать, петь?
0: Песни, которые запрещены в нашей школе. Такой заголовок у этого объявления. А в камине в 6 утра, ну это давно, пора ее и создавать не надо было, по-моему.
2: Я думаю, включать, в принципе, чтобы она играла на территории школы.
0: Ну, наверное, чтобы не снимали тренды свои какие-то, а списывали на переменах. Это же гораздо лучше.
2: Слушайте, по-моему, в Москве на станции «Китай-город» она очень стала популярной. Все начали на ней очень много фотографироваться. А знаете почему?
0: Почему?
2: Потому что там сходятся 6-я и 7-я линии. 6-7. Это недавно об этом узнал. Это настолько разошелся этот тренд.
0: Интересно, сколько он продержится еще? Вот именно 6-7 этот.
2: Ну, лет 6-7. Где-то вот так, я не знаю.
0: Ну, про Гарлем Шейк мы тоже думали, что долго. А в итоге-то быстро затух. Нужно что-то новое. Вот «Я тебя могну» не перебьет в любом случае.
2: Что это такое?
1: Давайте вирусить
2: 6-9. 6-9? Это до нас уже вирусили. Книжка вышла там. Кто-то пробует.
0: Если бы миллениалы были не такими скромными, какими являются, 6-9 бы было везде. Везде бы кто увидел, такие 6-9 бы бегали. Но мы скромнее.
2: Получается, показать надо где-то.
0: Нужно показывать. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами в среду услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Ждем в среду.
2: Всем хорошего путешествия в эту неделю. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде.
4: Орел, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на ближайшие часа три, так точно, лучшая танцевальная прозвучит, и у нас 11 утра в Петербурге. Все важное рассказал, теперь не особо. Если вы задумываетесь, как-то сменить работу или сферу деятельности, то вот новая профессия будущего. В мире появилась она только что, уборщик нейрослопа, так она называется. Специалисты исправляют ошибки искусственного интеллекта, они убирают лишние пальцы на изображениях, например, редактируя тексты и дорабатывая видео, созданные нейросетями. Они еще не идеальны, да? Хоть драться уже и умеют, как мы с ребятами с утра обсуждали. За год число таких заказов взлетело на 87%. Аж, а для некоторых фрилансеров это стало уже основным доходом. Поэтому подумайте, мало ли, вдруг есть сфера, которая вас привлекает гораздо больше. А какая, можете написать в чат мобильного приложения Рекорда для меня. Я пока расскажу о треках в этом часе. Fast Boy, Music Sounds. Часе The Beat is Rockin' Record Remake. Tom Boxer, Morena. Alox, работай, Dive Into Me. А начнем с Хюгеля и его трека Move Into The Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

Йоу, первая танцевальная на связи 12.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и с вами ближайшие два часа. Расскажу о треках, которые прозвучат в этом часе, но лишь немного, так, немножечко их будет в 5 раз, а то и в 10 и 20 раз больше. Я только 4 озвучу, ну, мало ли, вдруг вы именно их и ждете. А пока самое интересное. Ученые выяснили, секс может снимать заложенность носа, представляете? И это не хуже назального спрея. В эксперименте с 18 парами заложенностью носа были у всех, кстати, полностью переходили сразу после завершения данного сеанса между парами. И исследователи связывают это с активацией симпатической нервной системы. Это доктора знают, как это правильно звучит. Сосуды сужаются. В общем, отек слизистый уменьшается, и дышать становится значительно легче. Поэтому, если у вас заложенность носа, а возможно, не спрей-то вам и нужен, а быстро бежать к своей второй половинке прямо сейчас. Эх, хорошо. Друзья, к трекам. В этом часе пусть они вам помогут добраться быстрее. Heartless House, пусть

Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Медуза в этом часе, Don't Wanna Go Home.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240 40.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И у нас уже вторая неделя сентября. Пришло время подводить итоги первой недели. Не знаю, как у вас, лично у меня она началась, это первая осенняя неделя, максимально бодро. Буквально в прошедшую пятницу у нас было при пати белой в Санкт-Петербурге. Очень прикольная была вечеринка, рад был всех видеть. Выходные были тоже какие-то сумасшедшие. Очень надеюсь, что вся осень пройдет в таком ритме и таком режиме. Тем более, что у Рекорда впереди очень много разных событий. Это и трансмиссия, и пиратская станция в Москве, и белая, и супердискотека 90-х. В общем, много всего. Вся информация, разумеется, на сайте radiorecord.ru. И в этом часе, конечно же, тоже будет очень много классной музыки. Давайте прямо сейчас расскажу, что из самого вкусного и интересного мы с вами послушаем. Это будут Эвелин Рокстан, Вер

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Конституции и признание территории, чего не было в прежних предложениях. Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, заявил Дмитрий Песков. Если такой телефонный разговор состоится, то Кремль о нем своевременно проинформирует, добавил он. Магнитные бури, вероятно, накроют Землю завтра-послезавтра. Правда, будут они не очень сильными. Их предвестниками станут новые облака солнечной плазмы, которые могут ударить по Земле во вторник или среду, сообщили ученые. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале. Канале Радио Рекорд.
1: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия возможного мира, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, теперь от Украины якобы требуют изменений.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Exlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8 978 320 22.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

было празднование дня рождения Радио Рекорд. Нам исполнился 31 год. Время, на самом деле, безумно быстро летит. Уже 2 недели прошло. И я помню, что мы сделали специальное такое событие для наших слушателей. Это забег в Санкт-Петербурге под диджей-сет. Очень много пришло народу, если честно. Мы даже не ожидали. Спасибо вам огромное. И мы хотим повторить этот забег в самое ближайшее время, но уже приурочить его к фестивалю «Белое». У нас пока еще не было официального анонса, поэтому считайте, что эта информация эксклюзивная. Скорее всего, в самое ближайшее время еще один забег состоится. А чтобы не пропустить информацию о дате этого мероприятия, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, например, на нашу группу «Рекорд» ВКонтакте, vk.com/рекорд. Совсем скоро там будет анонс. Ну и помимо этого, конечно же, очень много другого интересного контента. Ну и, разумеется, в этом часе мы с вами послушаем очень много классной электронно-танцевальной музыки. Вот, например, новинка Anime Joji Beautiful Record Mix. Бери Бенаси Illusion Record Remake. Loud Luxury и Emily Roberts Love You For Life.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем наш эфир. Напомню, что Радио Рекорд совсем недавно анонсировала второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности». Так называется этот второй танцпол. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом там будут Алексей Юнион, Кинки Саунд и другие. 3 октября. «Белое» в Санкт-Петербурге. Билеты на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и также расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами уже в ближайшие 60 минут. Это будут новинки «Рафаэль», «Got to be cool», «Рекорд микс». Том Боксер и Алекс Маком.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: апреля 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 23 часов.
1: Рекорд. Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья мои, новость музыкальная. На концерт Kanye West начали набирать персонал. Да, Газпром-арена уже готовится. Несмотря на то, что все-таки площадка продолжает опровергать, не подтверждать, что концерт точно будет, появились объявления о том, что на стадион уже требуется хостес, кейтеринг и все, знаете, как-то на 10 и 11 октября. И вроде как концерт-то быть, а вроде до конца и не ясно. В общем, друзья, готовимся, все затаились, все ожидаем. Интрига года. Да, я считаю. Кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите о концерте, который вам удалось посетить, и вот раз, и он вам запомнился на всю жизнь. А можно перечислить, знаете, даже шоу «Радио Рекорд»? Не обязательно, но не возбраняется. В общем, пишите, не стесняйтесь, я почитаю непременно. В этом часе у нас «The Second Voice», услышим «Let Me Be».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море».
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил Дмитрий Песков. По его словам, страна намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет это сделать мирным путем. Россия не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Тестовое задание при приеме на работу, которое занимает по времени несколько часов, должно оплачиваться, сообщили эксперты. Если кандидата просят несколько часов разрабатывать концепцию или создавать готовый продукт, который компания сможет использовать в коммерческих целях, это может рассматриваться как труд, который должен быть оплачен. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Вкус!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. А новость, знаете, она поразмышлять, как говорится. Курение усиливает чувство одиночества, выяснили ученые. Так уж курение вот со всех сторон вредно. Еще и люди себя чувствуют ментально, ну, не очень. Исследователи понаблюдали за 50 тысячами добровольцев и выяснилось, что те, кто курят, все больше жалуются на изоляцию, на нехватку общения. Ну, со временем эти чувства, конечно же, усиливаются и так далее. Друзья, а как вот насчет чувства одиночества в кругу чуждых тебе людей, допустим, да? Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, вот, а когда вы чувствуете себя одиноким? В какие моменты? Вот что такое должно с вами случиться, чтобы вы себя почувствовали, ах, я вот такой один, никто меня не понимает, и все в этом духе? Пишите, рассказывайте, все буду читать. Аниме в этом часе, и now good.

обязательно Робин Шульц, Take It Slow. И, конечно, Салова, облако.ком. В начале часа Ave, Meet Me in the Dark, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Яндексе и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Индию, который состоится через несколько дней, будет иметь значение для обеих стран, заявил Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи. Путин примет участие в саммите БРИКС, а также проведет встречу с Моди. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Первые заморозки ожидаются в московском регионе ночью с 8 на 9 сентября, сообщили в гидрометцентре. Ночью температура в Москве составит 2-4 градуса, а в Подмосковье 1-6 градусов. Но днем значительно потеплеет. В столице до 20-22 градусов, по области до 18-23. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.

0: Капсикам.
1: Плечо подмывает усы на порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-гу-гу, Бугайрин 116 784 739 2130. Санкт-Петербург, 12.
3: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, вы знаете, тут в телеграм-канале Радио Рекорд очередное наблюдение опубликовано. Самые грустные люди на земле, оказывается, мужчины. И не просто мужчины, а именно те, которые ждут своих девушек в магазинах одежды знакома. В интернете набирают популярность аккаунт, где собирают фотки парней в ожидании именно у бутиков Hermès. Не абы где. У них у всех одинаковое, похожее лицо, зачастую грустное. Их можно понять, потому что сумочка такая стоит где-то от 10 тысяч долларов, а самая дорогая ушла с аукциона за 10 миллионов на секунду. Ну вот из плюсов, я знаю, там подают напитки какие-то приятные этим самым грустящим сидящим мужчинам. С другой стороны, ну если вдруг это их единственная проблема, ну тогда же вообще хорошо. Ожидаешь девушку, пока она там со своей сумкой, протягиваешь карточку. Вот это, я считаю, проблема, которая не повредит никому, вот честно. Крис Лейк в этом часе и Long Jacket услышим. Продолжение темы моды, да? Еще впереди фанк и The Beat is Rockin'. А еще диджей Гоя и Мичико. Конечно, Yearbox и Graceland.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Норвегия планирует обсудить с Россией безопасность на море и провести встречи между пограничниками и военными двух стран. В российском посольстве подтвердили рабочие каналы связи, но отметили, что из-за негативного курса Осло полноценное сотрудничество по безопасности и стабильности в Арктике пока невозможно. Россия изучает возможность построить железную дорогу в Китай через Алтай. Рассматривают 4 варианта маршрута длиной от 825 до 1123 километров, включая участок в 228 километров по Китаю. Стоимость и сроки пока неизвестны, а перспектива окупаемости триллионных вложений эксперты оценивают сдержанно. Жалоба Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека не повлияет на решение спортивного арбитражного суда, считают спортивные юристы. По их словам, ЕСПЧ не пересматривают такие дела, а рассматривают возможные нарушения прав человека со стороны государства. Ранее суд зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк».

0: лицензии ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на
3: Вот это прям. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше, да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да. Вы все равно нашампурился на
2: арматуру. Я обязательно
3: зубы. Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте gili-motors.com.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой вечерочком в течение часа, как пообсуждаем разные новости, только в путь. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди главных маркетинговых и особенно политтехнологических манипуляций аудитории есть три следующие наиболее эффективные. Первое — это эмоциональные качели. Это когда сначала людей пугают какой-то типа катастрофы, а сразу после этого предлагают некое простое решение. Второе — это иллюзия большинства. Это когда создается фальшивое мнение, что все вокруг уже поддерживают какого-то кандидата, идею или покупку, и после этого люди идут за толпой. Но для нашей программы важна другая суперманипуляция под названием «отвлечение внимания», а именно вброс какого-нибудь громкого или скандального факта, чтобы скрыть реальные проблемы. Именно с нее, с этой очень полезной манипуляцией, мы и кормимся, часто обсуждая скандальные вбросы и отвлекалки, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный ИИ. Правительство обсуждает правила, по которому компаниям придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить в полтора раза дороже зарубежного аналога. По данным журналистов, инициатива исходила от Сбера. При этом суверенной признают только модель, полностью созданную российским юрлицом и работающую на инфраструктуре внутри страны. Сейчас под эти критерии подходит лишь гигачат от Сбера.
2: Гигачат? А гигачак — это типа джига-джага-чат, да? Что-то такое?
1: Ну, как бы так, но гига. Есть нюансы, тонкости. Ну, я как человек, разбирающийся, да, как специалист.
2: Вижу, вы специалист по гиге. Что это вообще такое, гигачат? Им кто-нибудь вообще пользовался когда-нибудь?
1: Ну, Сбер. Ну, как они его создали, пользуются. Нет. Остальные, видимо, не очень. Нет. Они вот говорят, что все остальные запретить. Нет, как бы, конечно, бизнесу.
2: Герман Греф наверняка попользовался, чтобы посмотреть хотя бы, что это, когда ему предложили. Ну, окей, хорошо, это все очень здорово. А почему искусственный интеллект, суверенный и отечественный, как было сказано, а называется как-то не по-отечественному, гигачат. Как-то, знаете, это совсем не суверенно. Значит, инициатива исходила от Сбера. Ну, то есть, как бы, Сбербанк хочет, чтобы использовали его ИИ. Да, это понятно. Но почему он называется гигачат? Ну, не знаю, ну, хотя бы там, не знаю, ну, хотя бы Сберчат. А лучше вообще не чат, да, а беседа, там, Сбербеседа или, там, ну, Сбертреп, Сбербазар, не знаю, там Сбертерки, например. Сберперетер. А? Почему по-русски не назвать? Тем более на фоне борьбы с англицизмом сейчас.
1: Ну да, ну можно как бы, чтобы уже все-таки торговая марка как бы серьезная себя заявила, как бы вот гигачат. Ну как-то, чтобы узнаваемо было. Знаете, там, Гога, он же чат.
2: Он же Гоша, он же чат. Да. Да, это вот хотя бы так. Что за гигачат? Ну реально. Значит, и что там, российский бизнес могут обязать, да, переплачивать за суверенный, значит, искусственный интеллект. Компания придется выбирать отечественную модель, даже если она будет стоить в полтора раза дороже зарубежного.
1: Они что-то знают, как бы, даже если будет. То есть, возможно, как бы, то есть, 100 пудов будет дороже стоить. Ну, как бы.
2: Конечно, нет, ну, значит, даже, так в этом вся идея. Это же в этом идея. Это же, если это идея Сбербанка, а Сбер — это от слова сбережение. Правильно, он работает и сберегает в полтора раза дороже.
1: Ну, что-то как-то они себя очень уж бережливые. То есть, ну, есть какие-то пределы бережливости, знаете, которые приходят в скупость, как бы.
2: Ну, ничего.
1: В жадность, жадины и говядины.
2: Главное — это не это. Главное, чтобы у нас был хороший искусственный интеллект, а не вот это все. И вот это действительно важный вопрос. Ведь мы не знаем, насколько ты активно пользуешься искусственным интеллектом, а если пользуешься им неактивно, то ты человек позапрошлого века. Поэтому так или иначе, все там где-то, хоть как-то, хоть на самом бытовом, примитивном, там, шуточном уровне, наверное, им пользуетесь. Так вот, вот сейчас заговорили про наш суверенный искусственный интеллект. За какой искусственный интеллект ты готов платить? Какой он должен быть, вот, чтобы ты его вот хотел иметь?
1: Сейчас ты, конечно, не платишь, ты как бы накачал себе халявненьких всяких там, да, как бы.
2: Некоторые платят. Ну так, знаете, ну, какую-нибудь фигню там по 5 тысяч там, я не знаю. Вот какой он должен быть? Сейчас он явно несовершенный, да?
1: Да, что он должен уметь, как бы, наоборот, что из него убрать, какие-то минусы, которые сейчас существуют?
2: Абсолютно.
1: Улучшить, как его.
2: Улучшить.
1: Чтобы, ну, денежку небольшую ты готов занести, как бы там. Ну, такой.
2: Да, что он? Он должен быть умнее, быстрее, может, наоборот, чуть глупее, но честнее. Или, наоборот, там, я не знаю, может быть, ну, чтоб не высовывался, да? Или наоборот, может быть, а чтобы он доминировал.
1: Какие-то
2: или наоборот,
1: приятные подчинялся. Сюрпризы тебе приносил.
2: Да. Вот какой он реально должен быть? Ты понял? Обсудим это в народных новостях.

0: Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Президент США заявил, что новое название будет звучать гораздо престижнее и красивее. По словам Трампа, многие уже предлагали переименовать штат, который он назвал одним из самых известных по фальсификациям на выборах за всю историю. «Мне нравится», — добавил американский президент.
1: Ну это главное. Если Трампу нравится, можно... А что?
2: Нравится.
1: Да,
2: нравится.
1: Хорошо. Nice. Это главное, потому что если нравится Трампу, то можно, не знаю, переименовать все. Даже Монголию в Румынию. Если Трампу нравится, можно даже переименовать Буркина-Фасо в Куала-Лумпур. А почему
2: Слушай,
1: нет?
2: Слушай, тут странная логика. Вот в одном заявлении он говорит, что это красиво, престижно. А в этом же заявлении он говорит, что это самый, как бы, известный по фальсификациям на выборах.
1: Да.
2: Это плохой штат.
1: Нет,
2: он его поощряет. Зачем?
1: Нет.
2: Он же как-то наказать этот штат.
1: Вы не поняли. Он говорит, многие предлагают переименовать штат, который он назвал самым фальсифицируемым, где больше всего фальсификации на выборах. Так нет, вы не поняли идею. Он считает, что если его переименовать, то фальсификации прекратятся.
2: А, то есть стимулировать.
1: Конечно.
2: Можешь доказать его, так сказать.
1: То есть это они фальсифицировали, потому что они были нью-мексиканцами.
2: А почему американцы... раньше злой был?
1: Да,
2: у меня велосипеда
1: да,
2: не было, да?
1: Потому что я, а теперь они будут нью-американцами. Это совсем другое. Ну, а, то есть, значит, что произошло? Значит, то есть Трамп, да, со своей, ну, так скажем, мягко, манией переименования, да, или, скажем так, более политкорректно, со своей главной политической стратегией, и переименование всего во все, он добрался до штата Нью-Мексико. И, значит, хочешь переименовать его в Нью-Америка. И, честно я скажу, это очень странно. Это самая странная новость о желании Трампа все переименовать. Потому что для него это совершенно нетипично предложить переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка. Потому что обычно, и в этом случае он должен был предложить переименовать штат Нью-Мексико в штат Нью-Трамп. То есть штат новый Трамп, а Нью-Мексико там в старый Трамп.
2: Нет. Тут как бы тут серьезная политическая игра. Смотрите, если будет какой-то новый Трамп, это то есть, ну, по определению лучший Трамп. А кто же может лучше Трампа, чем сам Трамп? То есть, да, вот такое, что-то новое все лучше. Ну, как бы, да, если мы этим называем с гордостью, там.
1: Лучше уже, наверное, не будет, да? Нет, согласен. А тогда какой?
2: Ну, какой Трамп-Трамп. Трамп-трампа-пам,
1: да.
2: Только... Ну, как так вот, да.
1: Вот поэтому уже пора задуматься о самом главном. Хватит этой мелочевки. Хватит мелочиться с этими переименованиями всего и вся. Не пора ли уже Трампу переименовать самое главное? А именно Трампа. Не пора ли уже его переименовать, я не знаю, скажем, в Льва Толстого? Потому что как там у нас говорят, на словах ты Лев Толстой, да?
2: Ну, на деле Трамп простой.
1: Вот, поэтому... А в чем его...
2: Не, ну как, подожди, ну, пускай он сюда бороду отрастит и вегетарианцем
1: да
2: станет.
1: Да не надо, Трамп не по этой части, а по переименованию. Он может быть львом или кем?
2: Он должен соответствовать.
1: Ну просто лев.
2: Или... Чтобы босой ходил.
1: Да и...
2: Не, по своим полям для гольфа.
1: Это, понимаете, это уже делать, а переименовать. Вот а что Трампа вот так, чтобы... Может, в шамана?
2: Ну... Нет, ну подождите, а шаман-то наш, ну, сердечки у нас.
1: А, ну да, хорошо, ладно. Ну в кого, не знаю, ну не в Наполеон, ну в кого, в Трампа, ну, вот, чтобы такой... так переименовать его прям совсем, окончательно, бесповоротно уже переименовать, чтобы все.
2: Ну в Валеру.
1: Какого?
2: Брыкана.
1: Неожиданно. А это интересно. Может и все кончится.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Грибники – скрытые лудоманы, уверяют психологи. Каждый найденный гриб дает мозгу небольшую дозу удовольствия и заставляет искать следующий. Во время тихой охоты азарт усиливается из-за прогулки, физической нагрузки и духа соревнования. А настоящий взрыв происходит, когда усилия заканчиваются находкой. Отсюда и главное правило грибника – еще одну поляну и домой. Правда, в отличие от азартных игр, здесь человек получает удовольствие, даже когда возвращается с пустой корзиной.
1: Так, может быть, тогда лудоманов лечить грибами? Или это только усугубит?
2: Нет, гриботерапия, как бы, дело почтенное.
1: Просто смотрите, нет, секундочку. Раз грибники скрытые лудоманы, значит, и наоборот тоже верно. Значит, и лудоманы скрытые грибники. И, может быть, тогда, я не знаю, может быть, тогда лудоманам, не знаю, куда-нибудь так в еду тихонечко подкладывать грибы, может, в чай, например.
2: Нет, ну, если в еду, то ничего не получится. Нужно как-то их водить по лесу и подкладывать им грибы в мох. Знаете, чтобы они собирали, там, знаете, под валежник.
1: Кому? Лудоманам или грибникам?
2: Лудоманам,
1: чтобы вообще в лес заманить своих? Они же...
2: Хотя там казино как бы крутое, в лесу
1: как? Тайное. Они прилипли к своим этим там вишенкам, там этим джекпотам. Как? А в лесу-то вишенок особо нет. Вот как их заманить? Ведь это интересная мысль, конечно.
2: Ну, значит, насильно. Напихать их в басик, в микроавтобус и вывезти в лес.
1: И чтобы там уже насильно.
2: А там их встречают грибники на опыте такие.
1: И что делают с лудоманами?
2: Гоняют их по лесу.
1: Интересный.
2: Ну, это очень важно, как очень такое странное очень заявление. В отличие от азартных игр, здесь человек получает удовольствие даже тогда, когда возвращается с пустой корзинкой. Нет! Не получает! По себе знаю!
1: Это вы говорите, как грибник или лудоман?
2: Как и грибник! Вообще нифига! То есть такая. Проклинаешь этот лес, эти грибы чертовы, этих конкурентов-грибников, которые встали раньше в 5 утра, и все, все грибы и подмели, как бы, да?
1: Больше того, ты себя чувствуешь не лудоманом, а лузером, а даже, вот. Просто, да? То есть, да, понаехали ханурики дешевые, да, на автомобилях, никто этого не понимает, неважно, все грибы подмели, конечно, нет, но, значит, это нам кто, значит, грибники, скрытые лудоманы, психологи уверяют. Это, конечно, очень важная информация для всех, для нас, но я вот добавлю психологам. Значит, еще более, сделаю, так сказать, к этой важнейшей информации еще одну важную часть добавлю. Потому что, да, возможно, значит, грибники — это скрытые лудоманы. А иногда, говорю как психолог, грибники — это скрытые наркоманы. Если они идут в лес не по те грибы. Знаете, не за подосиновиком, а за под кайфом. Есть же такой гриб, да?
2: Не знаю.
1: У нас ходят. Я слышал.
2: А бабок знаю гриб такой, а вот эти вот.
1: Как?
2: А бабок.
1: А
2: это
1: что?
2: Легально.
1: Что о бабок?
2: Ну, гриб такой. О бабок.
1: А, название о бабок? А я думал, что вы говорите? Я думал, вы уже наелись грибов. Гриб о бабок? Вот. Так. А его едят?
2: А он прекрасный. Это березовики, подосиновики.
1: Очень отлично. Так, окей. Это, конечно, здорово, что грибников сравнили с лудоманами, но вообще их для прикола так, конечно, можно сравнить с кем угодно. У психологов работа еще не в проворот. Зачем нам это знать? А если уж знать, то что еще могут психологи сказать о грибниках? Я хочу, например, знать о грибниках тогда все. Значит, нам говорят, что они скрытые лудоманы. Но у меня тогда вопрос. А вдруг грибники еще, к тому же, и скрытые анонисты? Например.
2: Ну, знаете,
1: а почему нет?
2: Кстати? Нет, почему нет? Действительно, вы понимаете, тут такая штука. Обычно все анонисты скрытые. Ну, то есть, за редким исключением.
1: Нет, есть
2: исключение. Вот я так и думал, что вы будете это опровергать, как бы, да.
1: Нет, ну, смотрите, а ведь действительно, вот для психологов тоже есть о чем подумать и поработать за деньги. Они же деньги не зря получают. Они скажут, что скрытые лудоманы, а я утверждаю, что они скрытые анонисты. Смотрите, а почему нет? Грибы они дергают? Дергают. У грибов шляпка есть? Есть. За шляпку грибы дергают?
2: Дёргать, за шляпку только самый тупой. Нужно же подложку подрезать его. Какой?
1: Ну, бывают же такие грибники. Значит, подозрительно.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Лекарство от старения случайно придумала нейронка. Китайский препарат ретносертип изначально создавали для лечения тяжелой болезни легких. Но у пациентов неожиданно обнаружили признаки омоложения. Через 12 недель показатели биологического возраста снизились сразу по 6 часам старения, системам, которые оценивают возраст организма по биомаркерам. Препарат уже испытали на людях, однако выборка пока небольшая. Поэтому ученые продолжают исследования, чтобы понять, действительно ли ретносертип способен замедлять старение.
2: Окей, но меня здесь как-то, знаете, смущает слово... Что там лекарство от старения случайно придумала нейронка? А что значит, простите, случайно? Как это было? То есть, значит, изначально, как было сказано, он создавался там для лечения тяжелой болезни легких. Как это он случайно придумал? То есть это опять, значит, как это, знаете, бывает там, какой-то любознательный, значит, малахольный, да, спросил, задал искусственному интеллекту дебильный вопрос. Там, знаете, какой там, знаете, типичный диалог с искусственным интеллектом. Там, типа, хочу омолодиться. Как омолодиться? Есть ли таблетки от омоложения? Там, ну, и GPT часто там отвечает. Там, волшебные, там, знаете, как он обычно, там, это бывает, волшебные таблетки, значит, которые полностью обращают старение вспять или останавливают. Его на данный момент не существует. А тогда дальше этот пытливый ум там. Друзья, ну может какая-нибудь подойдет? Ну, может быть, там, я не знаю, там как, ну, хоть какая-нибудь таблетка. Он отвечает, нет, не подойдет, но вы можете зато омолодиться с помощью здорового питания, спорта, образа жизни. Чувак снова настаивает, нет, мне такое не подойдет, есть какая-нибудь таблетка. И, к сожалению, на данный момент там нет. Чувак снова, ну какая-нибудь пилюля. И тут, знаете, как обычно это бывает, когда искусственного интеллекта его долго уговариваешь, он наконец-то сдается и говорит, ну, ладно, возможно, существует, попробуй глистогонное. Попробовал, не помогло. Попробуй тогда Виагру. Попробовал, привстал, но не омолодился. Ну, ладно, тогда попробуй, как он там, ретносертип. Попробовал и не умер.
3: Ну, возможно, это было так, или же просто какая-то, знаете, вот как, знаете, с Виагрой. Его же Виагру-то замутили для...
2: Тоже случайно, да, для лечения сердца,
3: для сердца, а тут хоба, какое сердце?
2: Нет, ну как придумала его нейронка? Как она, что это значит, придумала случайно? Что это, что там произошло? Что за история? Кстати, в любом случае, я вам что скажу. Я бы не стал доверять лекарству от старения, случайно придуманной, которое случайно придумала нейронка. А, и там что, значит, было сказано? А через 12 недель показатели там биологического возраста снизились сразу по 6, да? Там сколько там чего-то там такое. Ну, послушайте, это, видимо, тоже нейронка. То есть дали какому-то бедолаге, значит, попробовать этот ретносертип. А потом спросили ту же нейросеть. Значит, как у него показатели биологического там возраста? И нейронка сказала, да, снизились сразу по 6 часам старения, там ответил искусственный интеллект, не уточнив, что, может быть, снизились, потому что пациент давно мертв.
3: Нет, или просто он тупо сам по себе молодеет, как бы. Выборка-то небольшая была. Просто, ну, такой вот, не, ну, такой редкий человечек такой, Бенджамин Баттон, знаете? То есть молодеет.
2: Нарвались на Бенджамина Баттона?
3: Да, вот такой просто...
2: А рента этот пердидл или как
3: он? Ну, он от легких. 3 раза в день после еды.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет!
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: этот момент главными врагами музыки в нашей полумузыкальной передаче становитесь вы, дорогие наши радиослушатели, потому что вместо музыки сейчас будете звучать здесь вы, точнее, ваши сообщения, точнее, сообщения тех из вас, кто их написали, то есть вас, дорогих наших пишущих радиослушателей. Мы читаем прямо сейчас народные новости, у нас это называется «Чё там?».
1: Вот тут у нас была новость такая непростая, такая чуточку тревожная, что российский бизнес могут обязать переплачивать за суверенный и искусственный интеллект. Сейчас правительство это обсуждает. Инициатива исходит от Сбербанка, а единственный искусственный отечественный интеллект, полностью отечественный, это атагигачат от Сбербанка, собственно. И мы спросили, да, и он будет стоить денег. Мы спросили тебя, за какой искусственный интеллект ты готов платить? Пусть, ну, как, хоть какие-то деньги. Вот чем, какими функциями должен обладать? Что должен уметь? Или наоборот, что из него нужно убрать, что мешает тебе? И очень много у нас таких, знаете, вот, я бы сказал, таких староверов по поводу искусственного интеллекта. Вот, например, как Максим. Он пишет: «Привет, блаженные». Такое слово «блаженные» из прошлого. Типа не чокнутые там, да? Не угашенные об дерево.
0: Или вот то слово, которое обычно используют, да. Но вот это интересно.

0: мнение. Действительно, интересно мнение людей такого прошлого, да?
1: Вот, Миша. Привет, блаженный. Какой гигачат? Какой искусственный интеллект? Да я до сих пор, если что-то не знаю, иду спрашиваю у деда. Он все знает. А если ему еще 50 грамм накапать, будет целая лекция. Вот так.
0: Нет, ну подожди, чувак, это, конечно, способ хороший. Но есть проблемы, например, в этом случае у меня. Тебе-то хорошо спросить у деда. А мне как? Как мне найти твоего деда? Вот где мне его искать? Потому что, как это, так сказать, называется? Да,
1: способ? Наши деды уже как бы...
0: Да, вот, у нас, уже, у меня, бы... к сожалению, деда нету, Кремова тоже. Значит, мне надо искать твоего деда. Да, и как называется это? Интеллект деда или искусственный
1: деда? ИД, да.
0: А, ИГ?
1: ИД.
0: Искусственный что?
1: Искусственный дед. А если у вас деда нет, создайте себе искусство. Научите ИИ как бы быть дедом, как бы настроить.
0: Я могу вас научить. Вы же уже скоро подойдете на эту роль.
1: Да и вы тоже как бы.
0: А вот... Нет, кстати, это хороший. Кстати, нет, это на самом деле это очень важный момент, потому что дед, может быть, знает чисто физически меньше, чем искусственный интеллект, но он знает правильнее. Знаете, как говорят, правильнейшее, да?
1: Ну, конечно,
0: он,
1: да.
0: Он вернее, потому что дед, искусственный интеллект, любую фигню, а дед плохого не подскажет.
1: Вообще, если, да, родной дед.
0: Вот спроси у деда, например, что бы вы спросили у деда, если
1: вот
0: бы...
1: Вот как мы вообще все, куда мы идем, там, да?
0: Что бы дед? Да вот искусственный
1: как,
0: скажет.
1: Как быть?
0: Знаете, там, да? Скучный искусственный скажет. Ответа на этот вопрос в строгом смысле нет. Этот вопрос имеет много аспектов. Там философский, в этом смысле, в этом смысле. А дед что скажет?
1: Дед все это скажут, кто виноват, это вот там америкосы! Там.
0: Да, ну правильно все.
1: Да, все по делу, конечно. Искусственный будет вилять, юлить. И вот еще один такой же вот здоровер. Андрей пишет: здравствуйте, господа! Засуньте свой ИИ в. У меня головушка есть. Скоро нам всем хана.
0: Засунуть головушку?
1: Нет, ИИ засуньте себе. У меня своя головушка есть. Скоро нам всем хана. Вот как дед отвечает?
0: Да,
1: всем нам
0: ответ,
1: хана.
0: А, так вот, дед. Кстати, ответ типичный для деда. Скоро все это кирдык и всем нам. Ну, послушайте.
1: Растащили все, разворовали все.
0: Но он при этом ставит... Как его зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, тезка. Тем более это приятно, потому что он ставит очень важный вопрос. Это для меня поставил сейчас. И я даже не знаю, как к нему ответить. Видимо, нужно спрашивать искусственный интеллект. А как засунуть искусственный интеллект?
1: Да вот так задницу? Взять и засунуть.
0: Как?
1: Ну, тем паче какой-то иностранный, а не наш, а не гигачат.
0: Нет, само-само. А как спросить? У вас есть возможность спросить у искусственного интеллекта?
1: Нет, кого?
0: Но это действительно интересно. А в чей зад?
1: Ну, в коллективный такой, метафорический зад, как бы, знаете.
0: Да я бы и рад уже невозможно, потому что ни в один зад он уже не вмещается, потому что зады-то у всех маленькие, а искусственный интеллект — это уже мировая глобальная сеть. Давайте я почитаю. Вот смотрите, вот просто сразу попадается вот неизвестный, то плюс три, все не из России. Вот пишет, вот предложение конкретное, да, человек давайте. Пишет без имени. Искусственный интеллект должен отвечать, как вы думаете, чем? Чем он должен ответить?
1: Ну, как всем тебе. Я отвечаю там.
0: Это как?
1: Всем там.
0: А вот чем?
1: Всем деньгами.
0: Он пишет, должен отвечать голосом Кремова. Я не очень понял. А если мы говорим про GPT-чат, он вообще голосом не отвечает. Голосом Кремова.
1: Не, ну какие-то есть же Алиса, например, есть. Она голосом Алисы.
0: Алиса Кремова?
1: Нет. Ну она не голосом Кремова.
0: Нет, если как ее сделать? Просто не понимаю. Нет, что ты имеешь в виду? Нет,
1: просто завести такой, чтобы GPT-чат отвечал голосом Кремова. Или почерком моим писал. Только тогда ты не разберешь ничего.
0: Да, нет, а вот, плохая идея.
1: А вот дядя из Смоленска пишет. Тоже очень серьезная как бы, претензия к этим искусственным интеллектам. Я бы хотел, чтобы искусственный интеллект подсказывал не как правильно, а как по совести. По-отечески. То есть по-отечески подсказывал. Как дед.
0: Конечно, почти. Не по закону, а по справедливости. Да. Это действительно правильно. Потому что сейчас это только как правильно. И вот действительно, а ведь разница огромная. Ведь смотрите, вот как правильно. Правильно это, скажем, дважды два – четыре. То есть, грубо говоря, мы с вами, скажем, вместе работаем, да, и поэтому мы должны поделить зарплату поровну. Это как правильно. А по совести, это когда мы с вами вместе работаем, и я получил 95%, а вы 5%.
1: Ну, а нет, а по моей совести, если по отечески. Неважно,
0: по совести это всегда лучше.
1: Если человек будет отвечать голосом Кремова, он скажет по-другому. Вот для чего это нужно.
0: Понятно, вот действительно, он правильно ставит задачу. Правильно, хочется, чтобы искусственный интеллект по совести, это искусственный не интеллект, а искусственная совесть была. Понимаете?
1: И по-отечески так, знаете, вот, потому что этот искусственный интеллект начинает с нами там кокетничать, там, да, как бы, нас там комплименты отвешивать, хвалить, а батя так по-отечески не будет, строго.
0: А он под нас подстраивает все. Да, вот такой. Как он скажет, батя, ну-ка, снимай портки. Да?
1: В хорошем смысле.
0: Ну, конечно, исключительно. Я вот пишет. Так, ну что, вот пишет. А вот Павел Андреевич пишет: «Здрасте, товарищи, народ совсем забыл с этим ИИ, что надо пользоваться своим мозгом. Мозг дан при рождении бесплатно». Да, действительно, некоторым мозг дан при рождении бесплатно, и он ничего и не стоит. Да, есть такая проблема. Знаете, мозг как флаер, который на улице раздают. Так, дали бесплатно и выбросил. А для этого нам и нужен искусственный интеллект, чувак. Но мы спрашиваем...
1: Все в мозг не впихнешь.
0: Как? Да, вопрос-то в том, как его сделать более совершенным, что убрать, что добавить.
1: А вот еще вот одно мнение по поводу. Человек с ником Dark Soul пишет: «Да фигня эти все ваши искусственные интеллекты. Главное – духовный подъем и прогресс».
0: Ну, а как бы прогресс, как бы это его...
1: Искусственный интеллект – это не прогресс, конечно.
0: Не прогресс, да?
1: Ну, нет, конечно, хочешь прогресс.
0: Это упадок. А вот туда вот духовный – это прогресс. Вот как вы сделаете, чтобы вот такой духовный подъем?
1: Вот по-отечески, чтобы он как бы, да.
0: Вот пишет, а вот Оксана пишет: «Зачем нужен ИИ, с которым нельзя поболтать о сексе?» GPT-чат не особенно обсуждает интимные темы. Солнышко, дело в том, что о сексе можно поговорить даже с пылесосом. Причем с пылесосом можно даже не только поговорить, если уж на то пошло.
1: Кстати, о сексе можно поговорить.
0: Конечно.
1: Мне вот товарищ рассказывал, что говорил. Да, говорил. Искусственный интеллект поддержал беседу.
0: Ну-ка, про товарища.
1: Ну, там есть товарищ.
0: Я понимаю, да, что он сказал?
1: Ну, сейчас он уехал.
0: Ну, разумеется.
1: В Ижевск.
0: После того, как он ответил искусственный интеллект. Да. Как можно поговорить? Вот пишет Елена: «Добрый вечер, КХ. Да никакой гигачат не нужен. Информация и так через край в голове не помещается». Ну, слушайте, вот тут надо позвонить, потому что это по существу.
1: Вот, кстати, поэтому, если информация не помещается, то как раз таки вот для этого нужен искусственный интеллект, потому что в него помещается информация.
0: Видимо, у Елены есть возражение, поэтому я ей звоню, сейчас мы узнаем. Это один. Видите, у нас сегодня нету этого нашего Цербера. Нам можно
1: подольше.
0: Петуха. А что это такое?
1: Это не знаю, это вы точно не...
0: Елена, дорогуша, это я неправильно или это? Или что неправильно? А где наш набирающий телефон? Он тоже уехал в отпуск?
1: Да, они все уехали в отпуск.
0: Куда?
1: Миас. Там сейчас сезон.
0: Чего? Сейчас еще раз попробую. Не-не, что тебе так, Солнышко, никак не дозвонить. Ладно, давайте последнее сообщение.
1: А вот тут мы, кроме искусственного интеллекта, кое-что говорили о грибах, и, видимо, по этому поводу человек пишет: «А Хабенский лучше бы Чехова сыграл. Вот это был бы урок для всех».
0: Это вы что-то спросили у искусственного интеллекта? У GPT-чата?
1: Нет.
0: А к чему это?
1: Ну вот, лучше бы Хабенский Чехова сыграл. Был бы нам урок всем.
0: Иногда искусственный интеллект, даже искусственный интеллект говорит более в тему. Поэтому он нам еще нужен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Скоро пассажиров могут начать пускать в самолеты и поезда через Max ID. Минтранс обсуждает такую возможность. Идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, как сейчас на некоторых направлениях уже используют биометрию. Глава Минтранса Андрей Никитин назвал проект перспективным, но пока его еще не утвердили. Конкретных сроков введения нет.
2: Не-не-не, секундочку. Что значит могут начать пускать в самолеты и поезда через Max ID? Вообще-то главный вопрос, а будут ли туда пускать без Max ID?
3: Да. Вот если я, например, вот я сам из Таджикистана, у меня нет российского мессенджера. Да вот как мне? А я хочу проехать вот по внутренним железным дорогам.
2: А вы выглядите так.
3: Да,
2: так.
3: Да. Вот как мне быть?
2: Это самое главное.
3: А я,
2: короче,
3: законно, все у меня нормально, как бы там, с документами.
2: Это главное. Потому что все равно было сказано, идея в том, чтобы использовать российский мессенджер для идентификации при посадке, да, как сейчас в некоторых там направлениях уже используют биометрию. То есть использовать российский мессенджер, то есть Max, для идентификации при посадке? Окей, а такой вопрос. А паспорт? А паспорт для идентификации пассажиров уже не подходит? Устарел?
3: Ну, паспорт тоже, видимо, будет подходить, но там не так красиво.
2: Да, там фотки просто не такие красивые. А в Максе на аватарке там вообще может быть даже фотография голого Брэда Питта. А это красиво, да?
3: А разве можно в Максе чужие?
2: А я
3: поставить?
2: Не знаю, я просто...
3: В ВКонтактике, да, можно.
2: Нет, в чем тогда дело? То есть паспорт, это что, больше не модно? Так, может быть, тогда его вообще отменить? Или сделать вместо паспорта Макс? И вместо пенсионного Макс? Вместо студенческого Макс? Вместо книжки садовода Макс, наконец? Вместо книжки садовода можно сделать Макс?
3: Да, это, подождите, так я думал, что уже с самого начала, как только Макс запустили, туда автоматически перевели книжку садовода.
2: Да? Я не знаю просто. Ну, вот я ее спрашиваю.
3: И пасечника тоже книжку там туда же.
2: А это что? Это удостоверение
3: ксива.
2: Да. Ну, и что там глава Минтранса, да, назвал, типа, проект перспективным, но пока он его еще не утвердили. Но, смотрите, пока его еще не... Вот действительно, проект реально перспективный, конечно, все очень удобно и классно, но пока его не утвердили, пока можно просто, знаете, в тестовом режиме, в самолеты, пока вот, ну, еще не утвержден, собственно, Макс, пока не через Max ID, да, пускаю только через Max ID. А пока вот в таком вот режиме можно в самолеты пускать только Максов. То есть людей с именем Макс. А если, скажем, ты не Макс, то с другом. У всех же есть приятель Макс.
3: Вот, кстати, у меня с этим напряженка. Можете поделиться? Отсыпьте немножко вашего Макса.
2: У меня есть один.
3: У меня вот нет, правда, реально. Так, чтобы близкая душа. У меня знакомый есть, такой, чтобы полностью доверял я ему. Таких у меня нет.
2: Ну вот, да, ну пока он сложнее.
3: Умер Максим.
2: Не, ну так же, как и с... А кто-то...
3: Да? Был, да.
2: Видите, вам не повезло. Ну можно, я, конечно, подожду.
3: Да фиг с ним.
2: А вы не знали про что, он может пригодиться. Нет, а если действительно, пусть вот, да, вот сейчас Макс ID пока не работает, да, но пусть просто приятель Макс твой, не знаю, родственник, друг, не знаю, муж, за тебя какой-то на самолете на входе.
3: А Максимыч подойдет?
2: Да, да.
3: Олег Максимыч. Или чуть-чуть. Или, хоть на ближних рейсах.
2: Да, или с фамилией Максимов тоже, да, подойдет. И пусть он за тебя словечко замолвит перед посадкой. Мол, там, ты там, человек, ровный чел, там, да, так сказать, проверенный Максом, да. Можно лететь.
3: Все, лети.
0: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Бить заложенный нос не хуже назального спрея. Ученые подтвердили это на 18 парах. Участникам измеряли носовое дыхание до секса, сразу после оргазма, а затем через 30 минут, час и 3 часа. Сразу после секса заложенность действительно уменьшалась примерно так же, как после спрея. Но эффект держался недолго. Через 3 часа показатели возвращались к исходным. Ученые связывают это с сужением сосудов и уменьшением отека слизистой после оргазма.
1: То есть секс – это еще и от насморка? А от поноса нет? После вот секса ничего не сужается, чтобы не дрестать? Нет?
2: Наоборот, иногда бывает. Знаете, это бывают такие затейники, после чего как бы дрищешь, как не в себе.
1: Да, верю, крепко верю. А от непроизвольного попукивания сексом не лечат? Нет еще?
2: Нет. Ну, смотрите, это палка о двух концах, в хорошем смысле.
1: Если про секс, то палка – это в плохом смысле.
2: Секс может заменить спрей, значит, получается, и спрей может заменить секс.
1: Ну, как бы да.
2: Назальный.
1: Конечно, нет.
2: Назальный в смысле спрей, а не секс назальный.
1: Вот у меня здесь очень много вопросов. Ну, даже, честно говоря, у меня тут другой вопрос. Окей, хорошо, секс помогает от заложенного носа. Ну, хорошо. Ну, а как же тогда быть с вонью от носков? От насморка хорошо, от вони от носков это, наоборот, смертельно. Знаете, как говорят, одно лечит, другое калечит. Нет уж, лучше вообще без секса.
2: Но вы снимаете носки во время секса свои и оставляете их на балконе. И проблема будет решена.
1: А если нет балконов, балкона нет, а носки есть?
2: Ну, заверните их в полиэтилен.
1: Ну, а я не понял, а в чем смысл этого невероятного открытия? То есть это нам секс как средство от насморка рекламируют? Типа, заходите в аптеку за сексом ночью. Знаете, помните, там улица, фонарь, аптека. Или наоборот. Таким образом нам рекламируют секс. И тогда в этом больше смысла, потому что, типа, сегодня сексом уже настолько перестали заниматься, да? Потому что вся эта порноиндустрия, все эти секс-игрушки, вся эта индустрия, направленная на самоудовлетворение, как бы, да, без партнера. Да, прям вот она развивается прямо на глазах. И решили нас, ну, чтобы мы хотя бы иногда занимались, решили нас заманить в секс проблемами с насморком. То есть используйте секс как капли в нос.
2: Сейчас осень, конечно, как бы там. Вот хотя бы какой-то повод был, хотя бы причина.
1: И участникам что там? Измеряли носовое дыхание до секса сразу после оргазма, а затем что там через 30 минут, значит, и сразу после секса заложенность действительно уменьшалась. Ну, вообще-то это как бы более-менее естественно. А потому что ведь бывает же... А вы знаете, вообще такой секс после него туберкулез уменьшается. И рост даже уменьшается.
2: Вот тут вообще ничего, все противоестественного. Смотрите, замеряют носовое дыхание до секса и сразу после оргазма. Я бы ни за что не хотел, чтобы мне сразу после оргазма замеряли носовое давление. То есть, я только...
1: Что с ним хотели?
2: Марина!
1: И тут вбегает кто?
2: Врач вбегает такой, каким-то приблудой какой-то, и в нос мне идет...
1: Тяжело,
2: я подавился,
1: да.
2: Блин.
1: Я понимаю.
2: Ну, вот черт возьми.
1: Да ладно, послушайте, ну при чем здесь секс? Потому что вообще этот эффект, если после драки, да, это такой же эффект. То есть начал драться, например, с насморком, но сломали, все как рукой сняло.
2: Но через 3 часа они говорят, что возвращаются.
1: Ну, естественно.
2: Значит, уже каждые 3 часа или секс, или спрей. Или чередовать секс-спрей, секс-спрей.
1: Но в любом случае, слушайте, нашим людям вот такие советы давать точно нельзя. Потому что у нас, знаете, во-первых, услышат звон, да, не проверят, там, секс помогает от насморка, а у нас еще у людей меры нет, да, там не разберутся и членом в нос. А подумаешь, что назад.
2: Перепутают спрей, как бы с.
1: Не, не надо, совершенно. Это совершенно не то, что нам нужно. Значит, нам нужно. Если как бы назальный секс, это ж так называется, да?
2: Бывает у некоторых, да. Да.
1: Это от насморка?
2: А это, оказывается, от насморка. Пометил себе.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой пурпуэн и форсетта, короткие приталенные куртки с подкладкой, сразу же две собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу искусственного интеллекта, очень много нам дельных советов надавали. Привет, КХ. Про нейросети вполне применимо правило, озвученное в фильме «Брат». Любишь медок? Люби и холодок. То есть за быстрый и красивый ответ нейронки, без напряжения собственных мозгов, приходится расплачиваться потенциально опасным ответом. Постоянно нужно быть начеку и все перепроверять. Вот был случай при ремонте авто. Спросил, как открутить закисший штуцер на тормозном суппорте или суппорте, не знаю уж как. А мне этот ваш искусственный интеллект посоветовал его паяльной лампой погреть. А когда я переспросил, уточнив, что он вообще-то из алюминиевого сплава сделан, то он спокойно ответил, ну тогда его греть открытым огнем категорически нельзя. Ну максимум феном чутка подуть. А если бы я не переспросил?
0: Подождите, я не понял, а это медок или холодок?
1: Это как бы а готов медок? Платить. Как бы. Нет, просто... Медок — это быстрый ответ на любой сложный вопрос. Но, а холодок — это расплавить как бы себе деталь автомобиля паяльной лампой алюминиевую.
0: Ну, раз уж ты, дорогой друг, берешь за иллюстрацию всеми нами любимый и самый, один из самых высоких по цитируемости фильмов «Брат», то я бы, так сказать, по-другому бы сравнил. Не любишь медок, люби и холодок, а другую поговорку. Муж в Тверь, жена в дверь.
1: Да.
0: Или жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Как сюда это присобачить?
1: Или не брат ты мне, интеллект искусственный. Так, вот Василий пишет. Привет, господа. Платить за искусственный интеллект вообще не имею намерений. Хоть я и транжира, но внутренний я постоянно считает шекели и не разрешает покупать подписки на всякое цифровое дерьмище.
0: Внутренний. А как у вас с внутренним этим я, господин?
1: Да, у меня точно так же, как у Василия. Мы с ним в этом смысле земляки.
0: Да, в этом смысле внутренний я один и тот же.
1: А вот из... Пишут там то ли из США, то ли из Канады, плюс один номер начинается. Человек с ником Юшкина-Медников. Ну, двойная фамилия. По теме. У меня был плохой опыт с ИИ. Он мне подсчитал налоги за 25-й год, а я только 3 дня назад вышел. Непонятно, вышел на свободу или вышел на работу только вот сейчас, в 26-м году, а он за 25-й подсчитал. Я даже не понимаю.
0: А, ну, может быть, это одно и другое. Да, одно другому не потянет. Вышел на свободу, на работу.
1: Да,
0: как
1: чистой совести, сразу. Да.
0: Почему нет? Ну, а кто посчитал налоги? Искусственный интеллект
1: да,
0: ему
1: посчитал? Да.
0: А он этим занимается? Ну, вообще искусственный интеллект сейчас, конечно, он максимально внедрен во всю сеть, в том числе и в налогу, везде. Он сейчас, вот все его юзают, так или иначе. И, кстати, вот я могу сказать, да, искусственный интеллект, у него может быть проблема. Он иногда там что-то, да, но иногда он недостоверную информацию там, да, иногда он где-то косячит. Но вот в подсчете налогов все. Он никогда не косячит в пользу налоговой. Ну, вот он служит ей вообще...
1: Нет,
0: в пользу налоговой.
1: Нет, в пользу налоговой он как раз-таки косячит в пользу налоговой. Вот как в этом случае, что посчитал налоги за 20-й год. Не косячит в пользу человека, который считает налоги.
0: Почему? Он же должен будет платить за налоги.
1: Ну, да.
0: Ну, значит, в пользу налоговой.
1: Вот Елена пишет. Да. А еще ИИ круто встает на твою сторону в споре со второй половинкой. Очень удобно тыкать мужу в лицо, что ИИ сказал, что я во всем права. А он урод!
0: А он не успевает использовать искусственный? Хотя, когда тебе в рожу уже тыкнули, да?
1: Ты урод, да.
0: Но тут дело не в искусственном интеллекте, а кто успеет быстрее тыкнуть в рожу ответом искусственного интеллекта, правильно? Поэтому тут надо вот эти навыки еще вырабатывать. Если мы хотим быть людьми 21 века, нам недостаточно просто пользоваться искусственным интеллектом. Нам нужно уметь быстро в рожу тыкать ответ.
1: Конечно, да. А кто первый встал, того и тапки.
0: Да, давайте я посмотрю. Вот Денис пишет. Гигачат! Что про гигачат? Сделан на основе китайского ИИ. Нифига он не суверенный. И сервера находятся у Сбера. Как вы думаете, где?
1: Где? В Сбере?
0: Нет.
1: Ну как, логично же.
0: Нет, ну может быть в Сбере, но за рубежом. А что, Сберы за рубежом есть в некоторых странах?
1: Ну, а у них за рубежом?
0: Ну,
1: думаю, в каком-то хорошем за рубежом.
0: Ну, хорошем да? За рубежом. Нет, конечно, разумеется. А, ну, и, ну, поэтому что, вот какой бы вы вывод сделали?
1: Я не могу сделать, я не разделяю мнение слушателей.
0: Да, по поводу чего?
1: Поводу серверов Сбера.
0: А, я тоже совершенно, нет. Я считаю, что я...
1: Сберу Сберова, у него в Сбере.
0: Ну, что, или не все, или все? Давайте последнее.
1: Так, пользуюсь гигачатом, но уже реже, чем раньше. Тупой он, капец. Пробовал перейти на Алису. Это вообще повелитель цифровой деменции. Теперь только чат GPT не меньше.
0: Ну, ладно, давайте напоследок. Вот Владимир пишет, не из России. Привет, парни. Я вот вообще не пользуюсь ИИ. И... Че, дальше у меня зависло. используется ИИ и...
1: И.
0: И. Подпись. Ну что, ну у нас пока такой подписи нет, да, мы и пользуемся, вы пользуетесь же ИИ,
1: ну,
0: да?
1: Ну так, это на полшишки.
0: Но мы сами еще не ИИ, поэтому все, в любом случае, раз мы не ИИ, или мы, простите, слушайте...
1: Да
0: не,
1: все уже, нет. Пора валить, как бы, уже.
0: Нет, я...
1: Все, рвать когти, все.
0: Рассуждаете не как ИИ.
1: Все.
0: ИИ, вот, понимаете, вот в этом и плюс ИИ, он никогда когти не рвет.
1: ИИ, не рвать когти? Да, уважаемый дорогой Кремов, вам срочно необходимо рвать когти.
0: Вот, а если вам еще когти рвать рано, и вы хотите остаться и надолго, и прокачаться, заходите на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также, тьфу, господин Фустар. Тьфу
0: на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Позитивия, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие. Вы, конечно, знаете, как оно называется. Это Рекорд Пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем, но еще и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик, ну и, разумеется, в ближайшие 120 минут слушаем классную музыку здесь, на Рекорде. Конечно же, прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-тусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

В свою очередь, хочу напомнить вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью и непринужденностью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук, выбрать понравившиеся, добавить в избранные, конечно же, можно, чтобы впредь долго не искать. Ну и, конечно, найдите интернет-поток Пати 24 на 7 хотя бы один раз, чтобы он всегда был под рукой, потому что это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернет-формате. А прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

Стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд. Тут Рекорд Клаб Шоу. Через полчасика будет обязательно. Я расскажу вам о свежих клубных треках, обсудимых у меня в Телеграм-канале. Также есть мобильное приложение Рекорда, где у нас более 100 интернет-станций. Выбрать можно, выбрать нужно. Добавить в избранное, конечно же, легко, чтобы впредь долго не искать и всегда они были под рукой. Далее про списание еще 30 минут. Мы танцуем здесь, на

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех композициях, которые музыкальная команда Рекорда и я отобрали специально для вас на этой неделе. В ближайшем часе мы вам, собственно говоря, с вами ими поделимся, да. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Лав Шоу вместе с Argy и Seven Skies, так называется Murder. Релиз состоялся 28 августа на Aiden Records, новом лейбле Anima, и вошел в его дебютный сборник Digital Renaissance Volume 1. Кстати, Argy уже здесь не первый раз появляется в истории Aiden Records. Это один из артистов, вокруг которых Anima формирует свою новую музыкальную платформу, а сама Murder, в смысле композиция, более темная и перкуссионная сторона мелодичного техно, плотный грув, напряженная атмосфера и очень характерная для Argy работа с драматикой. Argy и Seven Skies. Murder.
1: Рекорд Клаб.

0: характер. Меньше атаки, больше мелодичности, пространства и постепенно нарастающее напряжение. Колин вообще один из артистов, которые очень хорошо чувствуют грань между клубным треком и почти кинематографичной, что ли, электронной музыкой. Поэтому неудивительно, что его композиция оказалась в первой компиляции Anima. Колин, When the Fire Starts to Burn.
1: Рекорд Клаб, Team

0: Буквально с первых секунд, друзья, этот Windscream Axel F, релиз 28 августа на Suave Dusk. Это новая тек-хаус-версия знаменитой темы Харальда Фальтермайера из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Тот самый синтезаторный мотив, который многие помнят еще по оригиналу 84 года, 1984, если не ошибаюсь, и последующим версиям, конечно же. Twinscream превращают его в тек-хаусовую работу, оставляя узнаваемую мелодию, но пересобирают все вокруг клубного грува. Twinscream Axel F здесь в Record Club Show.
1: Record Club.
2: Team Vox. Watch the whole club move. Axel Foley on the floor. Sirens in the groove.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

DIY Dynamic Music в рамках 52-го выпуска серии 4 to the Floor. Почти 7 минут в оригинале Extended версии. Это как раз тот самый случай, когда треку не нужно никуда спешить. Здесь у нас, опять же, глубокая басовая основа, постепенно развивающаяся мелодичная линия. Короче, получилась довольно гипнотическая история с очень аккуратной драматургией, которую мы постараемся, так сказать, сжать в одну радиоверсию. Здесь у нас типичный почерк современной стороны лейбла

вместе с очень интересным соединением двух совершенно разных миров. Дон Диабло и Асап Ферг, Playing Jane. Релиз состоялся 28 августа на Хексагоне, шестиугольнике. Причем история началась с бутлега Дона Диабло, который он играл в своих сетах, а после реакции публики композиция превратилась уже в официальную коллаборацию с Асап Фергом. Он приехал на студию, он записался, и они, собственно говоря, все это дело свели. В результате фирменный бейс хауса Дона Диабло плюс характерный рэп-вокал Ферга. И название здесь не случайно. Это переосмысление его известного Playing Jane, но уже в полноценном клубном формате. Дон Диабло, Асап Ферг, Playing Jane. Record Club.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club. Team Vox.

0: Партнерами сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Тимбокс. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. И все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза тоже там ищите. А этот новый эпизод, который мы совсем скоро дропнем в интернет, тоже найдете в этих двух телеграм-каналах. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Скажу вам огромное спасибо за это. Очень вы поможете этим, собственно говоря, продвижению нашего подкаста в интернетах. Ну а далее по расписанию вторник. Вторник, точно. Значит, у нас здесь в Рекорд Клабе появятся совсем скоро мои друзья Нитрина и Баур с их новым диджей-сетом для Рекорд Клаба. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока.
1: И мостов поставь, шей нам бегов, аман. И мостов поставь.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 9 сентября на календаре, а значит, новый весенний Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь. Со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время, чтобы представить час лучших танцевальных треков на волнах Радио Рекорд. Поехали!

Ну что ж, на очереди полнейший эксклюзив. Джек Дайл и диджей Баур. Боли Токинг выйдет только 11 сентября. Ну и прямо сейчас в эфире от Нейтрино и Баура. Далее много интересного. Не переключаемся.

Ну и в завершении нашего сегодняшнего часа новинка супертрек Somebody You Should Know, Da Gotti, Dead Guitar и Art Bud на волнах Радио Рекорд. Нейтрино и Баур, ровно час лучшей танцевальной музыки, ровно через неделю, со вторника на среду в полночь, на следующий Лена Попова, технический перерыв. Всем пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. И сегодня с 1:00 в эфире гость, артист из Краснодара, артист из лайнапа фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в городе Краснодар. Кстати, ребята уже третий год подряд объединяют любителей электронной музыки, собирают их вместе. В этом году событие пройдет в порту 219. Две сцены общей вместимостью более 2000 человек, мощный звук, свыше 20 артистов и впечатляющая дневная и ночная программа. И сегодня ночью мой гость Пранч, участник лейбла Message 431 и резидент проектов Reverly и Insomnia. География его релизов распространилась от России до Германии и Португалии. Пранч создает гипнотический грув для уединения человека с музыкой. И с его слов сегодняшний микс о том, как легко холодный машинный грув может обуздать природу человека. Я желаю всем приятного прослушивания.

0: Полчаса в Рекорд Клабе. Оливер Хелденс.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодняшний мой гость – артист из Краснодара Пранч, участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в Краснодаре. А у нас с вами еще ровно полчаса.
0: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах «Техно», «Innocence», «Гипнотик» и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что мой сегодняшний гость из Краснодара. Зовут его Пранч. Он участник фестиваля «Сияние». «Сияние» пройдет 12 сентября в пространстве «Порт 219» в городе Краснодаре. Я тоже с радостью присоединяюсь к лайнапу и прощаюсь с вами на данный момент до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!